0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Могилеве и Бресте ожидается плюс 19-21, в Гомеле 21-23 выше нуля, в Витебске, Гродно и Минске от 18 до 20 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременный дождь, местами с грозами, лишь в Гомеле без осадков.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Могилеве и Бресте ожидается плюс 19-21, в Гомеле 21-23 выше нуля, в Витебске, Гродно и Минске от 18 до 20 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременный дождь, местами с грозами, лишь в Гомеле без осадков.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: You know what?

0: Beautiful.
1: Альфа-радио. Прогноз погоды.
2: Сегодня в Могилеве и Бресте ожидается плюс 19-21, в Гомеле 21-23 выше нуля, в Витебске, Гродно и Минске от 18 до 20 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременный дождь, местами с грозами, лишь в Гомеле без осадков.

Ты слушаешь Альфа-радио. Хиты на каждый день. Музыка твоего настроения.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Могилеве и Бресте ожидается плюс 19-21, в Гомеле 21-23 выше нуля, в Витебске, Гродно и Минске от 18 до 20 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременный дождь, местами с грозами, лишь в Гомеле без осадков.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Могилеве и Бресте ожидается плюс 19-21, в Гомеле 21-23 выше нуля, в Витебске, Гродно и Минске от 18 до 20 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременный дождь, местами с грозами, лишь в Гомеле без осадков.

Ты слушаешь Альфа-радио. Хиты на каждый день. Музыка твоего настроения.

of the groove.

0: Новости. Итоги недели. 16+.
1: Только главные события и самые важные темы прошедшей недели. В студии Руслан Ещенко. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко 17 августа заслушал доклад министра сельского хозяйства и продовольствия Юрия Горлова. Основными темами доклада были ход уборочной и посевной, переработка молока и мяса, динамика продаж продовольственной продукции, меры по обеспечению сохранности скота. Главе государства было доложено, что уборка зерновых и зернобобовых культур на завершающем этапе. Аграрии рассчитывают на серьезную прибавку по урожаю даже к высокому базовому уровню прошлого года. Намолот зерна с учетом рапса ожидается на уровне 9 миллионов тонн. В том числе ожидается рекордный намолот рапса – около 1,5 миллиона тонн. Хорошие виды и на урожай зерна кукурузы, который еще предстоит убрать с полей. В планах 2,5 миллиона тонн. Таким образом, вес общего каравая с учетом рапса и кукурузы составит около 11,5 миллионов тонн. С опережением ведутся поставки зерна в счет госзаказа, который планируется полностью выполнить к 1 сентября. Высокий урожай и по другим культурам – сахарной свекле, льну, овощам. В межсезонье жители страны будут обеспечены всем необходимым. Одновременно регионы интенсивно включились в работу по севу озимых. Юрий Горлов отдельно доложил о ситуации в Витебской области, где также набраны хорошие темпы с учетом более северных условий. Что касается ситуации в животноводстве, акцент в докладе был сделан на соблюдении технологической и исполнительской дисциплины, мерах по снижению уровня падежа крупного рогатого скота. В этом отношении, заверил Юрий Горлов, есть позитивная тенденция. К октябрю введут в строй несколько сотен профилакториев для содержания телят. В нынешнем году также отмечается существенная прибавка по заготовке травяных кормов. Президент интересовался тенденциями в переработке сельхозпродукции, прежде всего мяса и молока, ситуацией с экспортом продовольствия. Как доложил министр, в настоящее время темп роста валовой продукции сельского хозяйства составляет 113% к уровню прошлого года. Примерно на четверть выросла валютная выручка от продаж. К белорусскому продовольствию сохраняется высокий интерес среди зарубежных партнеров. Неплохими темпами идет реализация и сливочного масла, которое ранее накапливалось на складах, что вызывало критику со стороны президента. Сейчас объемы продаж масла выше, чем производство. Таким образом, есть все предпосылки, чтобы в нынешнем году превзойти рекордный прошлогодний уровень в 10 миллиардов долларов экспорта продовольствия.
0: Итоги недели.
1: Президент Беларуси 18 августа посетил производство полностью отечественного стрелкового оружия в Минской области.
2: На поле боя судьбу решат люди, солдаты. А для солдата надо это. Ну, я не знаю, я как солдат бывший хорошо понимаю, что такое стрелковое оружие.
1: Без этого оружия мы ничего не сделаем, если у нас будут беспилотники, баллистические ракеты и так далее, сказал глава государства. Поэтому было принято решение создать в стране собственное производство.
2: Молодцы, что это сделали. Без этого нет никакой войны, нет никакой обороны. Для того, чтобы воевать, надо стрелковое оружие. Тебе было поручено создать боевое оружие, стопроцентная локализация, так точно, все белорусское.
3: Так точно, товарищ президент, на этом заводе производятся все изделия. Каждую детальку покажем вам сегодня лично. И освоили технологию, и стволов.
2: То есть импортного ничего?
3: Вообще ничего нет.
1: Президент особо подчеркнул тот факт, что отечественное стрелковое оружие уже принято на вооружение. Министр обороны Виктор Хренин подтвердил качество и востребованность этого оружия.
2: Да, надо постоянно совершенствовать, доводить до ума. Но раз принимаем на вооружение вооруженных сил Беларуси, значит, это чего-то стоит. И министру я всегда говорю, смотри, критикуй, ломай, кроши, когда первые образцы создаем, но ни в коем случае не принимай какую-то лажу, как военные говорят.
1: Президенту при посещении УАО «Кидматек» представили собственное, полностью локализованное серийное производство стрелкового оружия и первый белорусский образец – автомат ВСК-100Б. Александр Лукашенко ознакомился с образцами боевого стрелкового оружия и технологическими процессами его производства. Он дал высокую оценку увиденному.
2: Молодцы, сделали здорово.
1: Но президент настраивает оружейников не останавливаться на достигнутом.
2: Нам надо идти дальше. Нам надо не бояться, что мы чего-то не можем. Мы все можем. Да, надо оборудование. Но на этом оборудовании надо уметь работать. Вы научились, это великое дело. И для таких вещей никто деньги жалеть, Роман, не должен. Это великое дело. Особенно, если вы это окупите за счет экспорта. Не только поставляя силовые структуры, но и за счет экспорта. Вы это делаете. Молодцы.
1: Главе государства подарили первый отечественный автомат ВСК-100Б. Не для войны, для уверенности в мире. Написано на табличке к подарку. Президент поручил еще один, но охлащенный автомат разместить в экспозиции Дворца независимости.
2: Трудно было, сложно. Люди веками это делали, россияне и прочее. А они при демократической диктатуре смогли изготовить это в течение короткого промежутка времени.
1: Председатель правления Национального банка Роман Головченко, который прежде в том числе занимал пост руководителя Госкомвоенпрома, особо подчеркнул, что это производство стрелкового оружия в Беларуси создано фактически с нуля, а не опирается на советское наследие и школу. «Здесь нет никакого советского наследия. Это все, что выросло в независимой Беларуси», — сказал он. Александр Лукашенко вспомнил, как в свое время на заре президентство личным решением прекратил попытки разбазаривать военный потенциал страны. Тогда танки и прочую технику резали на металл и отправляли его за рубеж. Но не только об оружии шел разговор во время рабочей поездки президента в Минскую область. Пользуясь случаем, глава государства поинтересовался у председателя облсполкома Алексея Кушнаренко ходом уборочной и севом озимых, дал необходимые указания. Президент Беларуси Александр Лукашенко 18 августа подписал указ номер 275 о развитии агроэкотуризма. Документ утверждает положение о порядке осуществления деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма. В целях государственной поддержки данного направления положением предусматривается продление льготного кредитования субъектов агроэкотуризма ОАО «Белагропромбанк» на неограниченный период действия. Положение исключает лимиты кредитования субъектов

0: усадьбах до 15 единиц, а также расширяется перечень оказываемых услуг. С 1 сентября в Беларуси повышается заработная плата работников бюджетной сферы. Об этом 18 августа сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты. Постановлением правительства от 17 августа 2026 года номер 418 с 1 сентября размер базовой ставки увеличивается до 300 рублей. Это уже второе повышение базовой ставки в этом году. С 1 января она также выросла. Повышение позволит увеличить заработную плату 770 тысячам работников бюджетной сферы. По итогам первого полугодия этого года среднемесячная заработная плата работников бюджетных организаций составила 2328 рублей 60 копеек. При этом номинальная заработная плата выросла на 16,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 18 августа Министерство здравоохранения Беларуси скорректировало перечни заболеваний и противопоказаний, которые препятствуют управлению механическими транспортными средствами, колесными тракторами, самоходными машинами и моторными маломерными судами. Это предусмотрено постановлением Министерства от 10 июля этого года, которое опубликовано на национальном правовом интернет-портале и уже вступило в силу. Касательно основных изменений, в Минздраве пояснили, что постановлением расширены условия допуска и сокращены сроки негодности к управлению после имплантации электрокардиостимулятора, кардиовертера, дефибриллятора. Сокращены сроки негодности к управлению после перенесенного инфаркта миокарда при неосложненном его течении. Также из перечня противопоказаний исключена беременность. 18 августа посол Беларуси в России Юрий Селиверстов провел рабочую встречу с министром здравоохранения России Михаилом Мурашко. Стороны обменялись мнениями по механизмам и подходам к оказанию медицинской помощи белорусским и российским гражданам на территории России и Беларуси, обеспечению равных прав и доступных медицинских услуг. Юрий Селиверстов и Михаил Мурашко обсудили перспективы сотрудничества в сфере организации санаторно-курортного лечения и оздоровления белорусских детей из социально уязвимых категорий на территории России.
1: Итоги недели.
0: Президент Мьянмы Мин Аун Хлайн 20 августа прибыл с официальным визитом в Беларусь, чтобы, как заявили в НИИПИДО, обсудить укрепление существующей двусторонней дружбы и взаимовыгодного сотрудничества во всех областях, представляющих общий интерес. Переговоры на высшем уровне, а также по линии профильных ведомств и бизнес-сообществ, призваны стать продолжением интенсивного политического диалога, который за последние полтора года приобрел для обеих сторон совершенно новые качества. В этот же день премьер-министр Беларуси Александр Турчин провел встречу с президентом Мьянмы Мин Аун Хлайном. На повестке актуальные вопросы двустороннего взаимодействия, ключевые темы, промышленная кооперация, сотрудничество в сфере сельского хозяйства и продовольствия, совместные проекты в области здравоохранения. Отмечу, что дипломатические отношения между Беларусью и Мьянмой установлены 22 сентября 1999 года. Налажены контакты на высшем уровне. В 2025 году состоялось 6 встреч лидеров двух стран. В июле 2026 года президент Беларуси посетил с рабочим визитом НИИПИДО. Ведется реализация дорожной карты по развитию двустороннего сотрудничества стран на 2026-2028 годы. Пакет документов о сотрудничестве подписан во время белорусско-мьянманского бизнес-форума в Минске. В частности, намечено создать предприятие по производству кожаной обуви в Мьянме. Еще один важный документ – лицензионное соглашение на сборку техники МАЗ в Мьянме. Кроме того, подписан контракт на поставку трактор-комплектов между Минским тракторным заводом и компанией «Мьянма Эмпайя». Данная компания заключила контракт и с ОАО «Литхлебпродукт», соглашение с ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат», меморандум о поставках гидроксиламин сульфата с ОАО «Гродно-Азот» и контракт о поставках полиэфирного корда с его филиалом «Завод Химволокно». Подписаны документы в области образования, в частности, меморандум о взаимопонимании между БНТУ и Мандалайским технологическим университетом, договор о сотрудничестве между Витебским медицинским университетом и Первым медицинским университетом город Янгон. Также заключен договор между БГУИР и Университетом компьютерных исследований Мьянмы о реализации совместной программы по подготовке специалистов с высшим образованием в сфере информационно-коммуникационных технологий. 20 августа, накануне официальных переговоров, президенты Беларуси и Мьянмы Александр Лукашенко и

0: офлайн, провели встречу в неформальной обстановке.
1: Мы в последнее время с вами очень интенсивно сотрудничали, и хочу вас заверить, все, о чем мы договорились, белорусская сторона сделает. И вам, и вашим бизнесменам мы открыли все двери. Пожалуйста, смотрите все, что вам интересно, и все, что мы можем сделать, начиная от сельского хозяйства и заканчивая военно-промышленным комплексом. Все, что мы можем, мы для вас сделаем.
0: Президент Беларуси подчеркнул, что дело глав государств – открыть двери, чтобы предприятия сотрудничали друг с другом.
1: Вы знаете, наше дело все-таки открыть двери, окна, ворота для того, чтобы предприятия сотрудничали. Но многое будет зависеть от контактных лиц наших. С нашей стороны вот два человека, которые непосредственно будут отвечать за сотрудничество с Мьянмой. Я полагаю, что и с вашей стороны есть такие же люди. Все, о чем они договорятся, все, что они решат, мы будем поддерживать и исполнять.
0: В свою очередь президент Мьянмы отметил, что с ним в Беларусь приехали около сотни представителей бизнеса, а на полях визита в Минске уже успешно состоялся белорусско-мьянманский бизнес-форум.
2: И на этом форуме вы открыли маленькую выставку, где показывали наши продукции. Они тоже будут посмотреть все белорусские продукции. Я уверен, что после такой визита наладит отношения и улучшить товарооборот между нашими
0: странами. Лидер Мьянмы заявил, что ему очень приятно вновь встретиться с президентом Беларуси, а график визита очень плотный. Например, Минаун Хлайн уже в первый день визита, кроме Минска, побывал на предприятии «Гродно-Азот». «У меня появилось много идей по сотрудничеству», — отметил он. По дороге в Гродно, рассказал президент Мьянмы, он имел возможность более детально ознакомиться с природой Беларуси, увидеть ее поля и леса, больше узнать о развитии сферы сельского хозяйства. Александр Лукашенко обратил внимание, что Гродненская область во времена Советского Союза считалась лучшей во всей стране. «Поэтому вы побывали в лучшей области бывшей империи», — отметил он. Без внимания во время беседы глав государств не осталась и нынешняя дождливая погода в Беларуси. «То, что был дождь, когда вы прилетели у нас, — это хорошая примета», — заметил Александр Лукашенко. Он также констатировал, что между природой Беларуси и Мьянмы есть схожие черты. Например, в обеих странах много лесов и зелени, часто идут дожди. «У вас там сейчас тепло, а у нас прохладно. Это очень хорошая погода для человека», — сказал белорусский лидер. Минаун Хлайн подтвердил, что сейчас на его родине порядка 35-37 градусов, а пару месяцев назад было и того жарче. Температура доходила до 45-49 градусов. Что касается дождей, то порой их даже с избытком, что приводит к наводнениям. Рабочая программа лидеров началась с переговоров в формате тет-а-тет в домашней обстановке и неформального ужина.
3: Итоги недели.
0: Президент Беларуси Александр Лукашенко 21 августа во Дворце независимости провел встречу с президентом Мьянмы Минаун Хлайном. Переговорам в узком и широком составах предшествовала церемония официальной встречи с участием военнослужащих роты почетного караула, исполнением гимнов двух стран. Накануне, повторюсь, главы государств провели неформальную встречу. На переговорах в узком составе Александр Лукашенко еще раз от имени белорусского народа приветствовал своего коллегу уже в официальной обстановке.
1: Формат наших с вами переговоров, который начался вчера в неформальной обстановке, хорош тем, что нам удалось спокойно вдвоем обсудить все направления сотрудничества еще раз Беларуси и Мьянмы. И самое главное, поговорить о том, какие конкретно шаги уже предприняты, реальные шаги в направлении нашего сотрудничества. Формат неформальной обстановки еще и важен тем, что затрагиваются вопросы, которые, к сожалению, не озвучишь и публично не оговоришь. Поэтому мы уже продолжаем сегодня наш разговор, которые начали вчера. За последние два года мы хорошо изучили ваше государство, очень хорошо владеем информацией о потребностях вашего государства. И должен вам еще раз повторить, что у Беларуси есть все технологии для того, чтобы сегодня и завтра обеспечить помочь, научить, обеспечить всем необходимым мьянманский народ.
0: Александр Лукашенко напомнил, что когда-то сказал о Мьянме, что это государство с большим будущим, богатое недрами, природными ресурсами.
1: Я не случайно переспросил у вас, а какое население на сегодняшний день в Мьянме? Но я должен сказать, что население у вас в 5 раз больше, чем в Беларуси. И это огромная цифра, за которой кроются судьбы людей. И этих людей, как я вчера говорил, нужно накормить прежде всего и одеть. В этом плане вы можете рассчитывать на Беларусь.
0: Президент уверен, что в Мьянме уже поняли, что Беларусь и ее граждане обязательны и способны решить многие задачи, которые стоят перед мьянманским народом. Александр Лукашенко также обратил внимание, что за последнее время Мьянма прошла важнейший этап в своем развитии, обеспечив политическую стабильность в государстве.
1: Народ оказал и вам, и тем силам, которые за вами стоят, непосредственную поддержку, очень сильную поддержку. И, как я понимаю, перед вами стоит следующая непростая проблема. Народу, который в вас поверил и вас поддержал на последних выборах, помочь в жизни. Можете рассчитывать в этом отношении и на нас. Господин президент, все, о чем мы договоримся, мы свято будем выполнять.
0: Мин Аунхлайн поблагодарил белорусского лидера за эти слова и заверил, что продолжит проводить в стране демократические преобразования, исходя из интересов мьянманского народа. Он обратил внимание, что в 2027 году в стране пройдут дополнительные выборы в национальный парламент и другие органы в тех округах, где в период предыдущей электоральной кампании выборы не проводились или были отменены. Хочу пригласить наблюдателей из вашей страны, сказал президент Мьянмы. Затем Александр Лукашенко и Мин Аунхлайн провели переговоры в широком составе с участием членов делегаций.
1: Мьянма является для нас важным и перспективным партнером в Юго-Восточной Азии. И мы рады позитивной динамике развития ситуации как в вашей стране, так и вокруг нее. Как мы с вами договаривались, приоритетной задачей является конвертация созданных на высшем уровне условий максимального благоприятствования в конкретные взаимовыгодные проекты.
0: Глава государства подчеркнул, что проекты, рассчитанные на долгосрочное экономическое сотрудничество, призваны стать локомотивом развития связей между Белоруссией и Мьянмой. Александр Лукашенко отметил тот факт, что президент Мьянмы прибыл в Беларусь с большой делегацией, включающей представителей бизнес-кругов. Накануне они приняли участие в белорусском мьянманском деловом форуме. Как докладывали министры, этот форум, нацеленный в будущее, дал очень хорошие результаты, подчеркнул белорусский лидер. Обращаясь к Мин Аунхлайну, президент сказал:
1: «Каждый ваш визит и наши встречи – это углубление наших отношений. И этот визит не станет исключением. Оглядываясь на путь, пройденный нами за достаточно короткое время, мы можем констатировать, что белорусско-мьянманское сотрудничество дает результат, несмотря на проблемы, расстояния и прочее».
0: По словам президента, практическая реализация совместных проектов Беларуси и Мьянмы должна начаться уже в будущем году. Глава государства отметил, что ориентиры для работы определены и закреплены в дорожной карте по развитию сотрудничества на 2026-2028 годы. Ее реализации будет способствовать открытию в этом году посольств 2 стран в Минске и Нейпидо.
1: «Задача белорусской дипломатической миссии сформулировано предельно конкретно. Рука об руку с государственными органами Мьянмы обеспечить запуск совместных проектов в сфере промышленной кооперации, сельского хозяйства, фармацевтики и других. И в 2027 году, в следующем, все эти проекты должны из бумажной фазы перейти на этап реализации на земле».
0: По словам президента, Беларусь и Мьянма для этого уже сделали немало. Благодаря возобновлению межпарламентского и межпартийного сотрудничества расширен горизонт взаимодействия. Александр Лукашенко отметил, что ранее стороны подписали большой пакет документов, многие из которых уже вступили в силу. Например, заработало соглашение об отмене виз, меньше стало бюрократических барьеров. И в ходе нынешнего визита президента Мьянмы в Беларусь двусторонний договор на правовое правовая база пополняется новыми документами с акцентом на торгово-экономическое сотрудничество. Глава государства отметил активную работу совместной рабочей группы по сотрудничеству в области сельского хозяйства и продовольствия. Менее чем за год прошли уже два ее заседания. Значит, есть что обсуждать, заметил Александр Лукашенко. Сформирована также межправительственная комиссия по сотрудничеству в области науки и технологий. Ожидается, что ее первое заседание в Минске пройдет уже в нынешнем году.
1: Мы заинтересованы в активизации контактов в сферах туризма, культуры, спорта. Мы услышали вашу просьбу о большей квоте для приема мьянманских граждан на обучение в нашей стране.
0: Александр Лукашенко также отметил, что очень положительно воспринят приезд мьянманских детей на отдых в белорусские лагеря. Такие поездки, уверен глава государства, закладывают основу дружбы на перспективу. Во время общения с представителями СМИ по итогам переговоров в Минске глава белорусского государства сказал:
1: «Мы провели с президентом Республики Союза Мьянма господином Мин Аун Хлайном обстоятельные, насыщенные переговоры по широкому кругу тем. В очередной раз убедились, что Беларусь и Мьянму сближают не только общие экономические интересы, но и схожее видение глобальных процессов, стремление выстраивать долгосрочные конструктивные отношения на основе взаимного доверия».
0: Президент отметил, что страны искренне заинтересованы в стабильности и безопасности в Евразии и предпринимают конкретные шаги для их укрепления.
1: «Мы ценим поддержку мьянманской стороны белорусской инициативы о разработке Евразийской хартии многообразия и многополярности в 21 веке. В свою очередь, в качестве государства-члена ЕАЭС и ШОС Беларусь на практике способствует углублению связей Мьянмы с этими межгосударственными объединениями. Интенсивный диалог на высшем уровне способствовал тому, что за последнее время Минск и Нейпида достигли существенного прогресса по всем ключевым направлениям. Важнейший шаг – открытие в этом году посольств двух стран. Он призван помочь держать взятый нами темп совместной работы. Главным приоритетом, естественно, является экономика. И на решение этой задачи работает ряд совместных структур, основной из которых является Межправительственный комитет по торгово-экономическому сотрудничеству.
0: Александр Лукашенко отметил, что главные точки приложения совместных усилий определены в дорожной карте сотрудничества на 2026-2028 годы.
1: Свое внимание мы прежде всего сконцентрируем в сферах промышленности, сельского хозяйства, фармацевтики, науки и образования. Сегодня мы условились о ряде шагов, чтобы уже в будущем году совместные ключевые проекты вышли на стадию практической реализации. Это надо сделать обязательно.
0: По итогам состоявшихся переговоров Беларусь и Мьянма укрепили договорно-правовую базу партнерства и договорились активизировать работу на гуманитарном треке.
1: Мы увеличим число мьянманских студентов, обучающихся в Беларуси по востребованным специальностям. Этому помогут прямые связи между вузами наших стран.
0: Александр Лукашенко дал положительную оценку активизации белорусско-мьянманских контактов по линии парламентов и партий, деловых и научных кругов, общественных организаций. Такие контакты, безусловно, будут способствовать углублению сотрудничества по всем направлениям и поиску новых перспективных тем. Дополнительный импульс развитию двусторонних контактов деловых и туристических связей придаст вступившее в силу соглашение об отмене виз. «Впереди огромная работа по реализации достигнутых взаимовыгодных договоренностей», подчеркнул белорусский лидер. Александр Лукашенко поблагодарил Мин Аун Хлайна за предметный разговор и неизменную личную вовлеченность в вопросы развития отношений с Беларусью.
1: «Господин президент, я заверяю вас в том, что все договоренности, которые достигнуты в результате вашего визита с вашими коллегами, будут выполняться в срок без бюрократизма и волокиты».
0: В свою очередь президент Мьянмы Мин Аун Хлайн на переговорах и по их итогам заявил о намерении расширять сотрудничество с Беларусью по многим направлениям, включая торгово-экономический блок. Президент Беларуси 20 августа подписал указ номер 278 о стимулировании участия в международных специализированных выставках, ярмарках. Документом корректируется указ от 14 ноября 2019 года номер 412 о поддержке экспорта. Максимально возможный размер возмещения части расходов субъекту хозяйствования за участие в специализированных выставках, ярмарках в иностранных государствах увеличивается с 250 до 500 базовых величин. Кроме того, кратность этих компенсаций увеличивается с 1 до 2 при участии в таких выставках, ярмарках в разных странах. Новации указа направлены на расширение рынков сбыта отечественных товаров и возможности для участия белорусских экспортеров в международных специализированных выставках. Таковы основные события прошедшей недели. С вами был Руслан Ещенко. До новой встречи.
3: Итоги недели.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Могилеве и Бресте ожидается плюс 19-21, в Гомеле 21-23 выше нуля, в Витебске, Гродно и Минске от 18 до 20 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременный дождь, местами с грозами, лишь в Гомеле без осадков.

0: Ты слушаешь Альфа-радио. Заходи на сайт alfaradio.by. Слушай любимые композиции онлайн. Знакомься с ведущими. И первым узнавай о наших новых программах и акциях. Альфа-радио. Радио твоего дня.
1: Мам, пап, привет! Мы решили получить одежду как взрослые, пока вас нет дома.
2: Еще и ужин приготовить. Думаем, идея огонь.
3: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Альфа-радио. Радио твоего дня.

Ты слушаешь Альфа-радио. Хиты на каждый день. Музыка твоего настроения. Альфа-радио. Радио твоего дня.

Беларусь и Мьянма в развитии сотрудничества достигли существенного прогресса по всем ключевым направлениям. Об этом Александр Лукашенко заявил по итогам переговоров в Минске с президентом Мьянмы Минаун Хлайном. Важнейший шаг – открытие в этом году посольств двух стран. Глава государства отметил, что главные точки приложения совместных усилий определены в дорожной карте сотрудничества на 2026-2028 годы. Свое внимание мы прежде всего сконцентрируем в сферах промышленности, сельского хозяйства, фармацевтики, науки и образования, заявил президент. Воинские контингенты Беларуси и Китая совершенствуют навыки штурмовых действий на совместном тактическом учении «Стремительный Орел-2026». Об этом сообщили в Министерстве обороны Беларуси. Особое внимание сводные подразделения уделяют разведке зданий, занятию укрытий и продвижению вглубь застройки в условиях соприкосновения с условным противником. Также военнослужащие оттачивают навыки по огневой подготовке. Совместные тактические учения «Стремительный Орел-2026» проходит в Китае. Культурно-образовательный центр «Белорусский драник» открыли в Вороново в день проведения Бульбафеста «Вороновский драник». Красную ленточку у входа в центр перерезали председатель Гродненского областного совета депутатов Елена Пасюта, председатель Вороновского райисполкома Александр Чесноить, директор районного центра культуры Ирина Каминская. В нескольких залах можно узнать историю появления картофеля на белорусской земле, получить информацию о сортах, которые выращиваются в хозяйствах района, познакомиться с рецептами блюд из тертой бульбы и, конечно, попробовать их в дегустационном зале, который стилизован под крестьянскую кухню. Лишь чуть более трети американских авианосцев могут быть задействованы в военных операциях. Остальные проходят техобслуживание или ожидают его, сообщают информагентства. Отмечается, что США на рубеже веков не смогли снабдить свои вооруженные силы достаточным объемом средств. Как следствие, участие имеющихся военных судов в операциях становилось все более длительным, а возможность проведения ротаций менее достижимой. Износ авианосцев приводит к увеличению срока их техобслуживания. Проблема усугубляется недостатком верфей, где можно провести необходимые ремонтные работы. Официальные курсы Нацбанка на сегодня. Доллар США 2 рубля 98 копеек, 3,60 за 100 российских рублей и 4 белорусских рубля 44 копейки за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Гомеле плюс 13, в Могилеве плюс 12, в Витебске 14 выше 0, в Гродно, Бресте и Минске 11 градусов тепла. Сегодня в Могилеве и Бресте ожидается плюс 19-21, в Гомеле 21-23 выше 0, в Витебске, Гродно и Минске от 18 до 20 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременный дождь, местами с грозами, лишь в Гомеле без осадков. Таковы данные Белгидромета. Руслан Ещенко, служба новостей Альфа-Радио.

Ты слушаешь Альфа-радио. Для хорошего настроения. Для комфортной работы.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Я знаю законы нашей страны.
2: Я знаю законы нашей страны.
3: И я знаю законы нашей страны.
1: Официальная правовая информация Республики Беларусь в системе «Эталон» на etalonline.by.
4: Мы знаем законы нашей страны.
5: 17 сентября 1939 года – дата, когда восторжествовала историческая справедливость. В этот день белорусы, разделенные вопреки их воле, снова обрели единый дом и общую судьбу. День народного единства заложил фундамент суверенной Беларуси. Наша сила и гордость в единстве.
0: Ты слушаешь «Альфа-радио».

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Видеобелл.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобелл.бай.
2: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Реклама.
1: Я люблю пешком ходить. А теперь же, как мне быть? В ногах отечность, тяжесть, боль, да еще и геморрой. Что поможет для лечения вен?
2: Детравен, Детравен, Детравен. Детравен – лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
1: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применять у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама.

0: Аналитика. Мнение экспертов. События в стране и мире. Ток-шоу «Будни» в эфире «Альфа-Радио». Альфа-Радио.
1: 7 часов 59 минут в Беларуси. Это ток-шоу «Будни». Традиционно на старте этого рабочего дня. 2 часа в эфире «Альфа-Радио». Только важной, нужной и полезной информации специально для тебя. Во второй части нашей программы здесь, в этой студии, появится наш гость, эксперт. Вместе с ним будут обсуждаться те события, которые происходят и у нас в Беларуси, и за ее пределами. Ну а в первом часе обзор прессы, рубрика «Государство для народа» прозвучит обязательно. А в середине часа короткий выпуск новостей, прогноз погоды. В первые 30 минут традиционно гороскоп для каждого знака зодиака появится в нашем эфире, рубрика «Утренний обход». Разберемся, о чем же сегодня пишут популярные телеграм-каналы. Все это ток-шоу «Будни». Отличного старта рабочего дня. Доброе утро!
0: В Беларуси 8 утра.

Беларусь и Мьянма в развитии сотрудничества достигли существенного прогресса по всем ключевым направлениям. Об этом Александр Лукашенко заявил по итогам переговоров в Минске с президентом Мьянмы Мина Онг Лайном. Глава государства отметил, что главные точки приложения совместных усилий определены в дорожной карте сотрудничества на 2026-2028 годы. Внимание прежде всего будет сконцентрировано в сферах промышленности, сельского хозяйства, фармацевтики, науки и образования. Достигнута договоренность о ряде шагов, чтобы уже в будущем году совместные ключевые проекты вышли на стадию практической реализации. Реальные доходы населения растут выше прогнозных показателей. Об этом в эфире телеканала «Беларусь-1» заявил министр экономики Юрий Чеботарь. Он отметил, что в экспорте наращиваются и физические объемы, и ценовые параметры, идет переориентация на страны дальней дуги, Азию, страны СНГ. В промышленности внимание фокусируется на производительности, качестве и эффективности. А рост промышленного производства составляет 101%. Главное, повышается рентабельность и прибыльность, что дает возможность для инвестирования и дальнейшего развития. ЦИК Беларуси и Казахстана официально закрепили партнерство меморандумом о сотрудничестве. Документ подписан в Астане руководителями избирательных органов. Меморандум направлен на долгосрочный обмен опытом в области избирательного законодательства, повышение правовой культуры избирателей, развитие цифровых электоральных технологий и обучение организаторов выборов. В Беларуси восстановлено электроснабжение всех населенных пунктов. Аварийно-восстановительные работы велись непрерывно, в том числе на труднодоступных участках. Ситуация остается на контроле. Энергетики ведут мониторинг состояния электросетевого комплекса и готовы оперативно реагировать на возможные изменения обстановки. Официальные курсы Нацбанка на сегодня. Доллар США 2 рубля 98 копеек, 3,60 за 100 российских рублей и 4 рубля 44 копейки за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Гомеле и Могилеве плюс 12, в Гродно и Бресте плюс 11, в Минске и Витебске 14 тепла. Сегодня днем в Могилеве и Бресте ожидается плюс 19-21, в Гомеле 21-23 выше 0, в Витебске, Гродно и Минске 18-20 тепла. По большей части территории страны кратковременный дождь, местами с грозой, лишь в Гомеле без осадков. Таковы данные Белгидромета. Ольга Денисова, служба новостей Альфа-Радио.

0: Ток-шоу «Будни». Утренний обход.
1: 8 часов 7 минут в Беларуси. Это ток-шоу «Будни», рубрика «Утренний обход». Посмотрим, о чем же пишут популярные телеграм-каналы. Итак, Ньюсбай пишет о том, что дефицит бюджета Минобороны Украины сейчас составляет 27 миллиардов долларов. Более подробно в телеграм-канале Ньюсбай. Там же информация о том, что гендиректор Volkswagen назвал ситуацию в компании более чем критической. Более подробно в телеграм-канале Ньюсбай. Желтый слив пишет о том, что жилищная очередь в Беларуси сократилась почти до минимума за 25 лет. Более подробно в телеграм-канале Желтые сливы. СБ Беларусь сегодня. Ставки, льготы, сроки уплаты, повышенный коэффициент для должности. Все об имущественных налогах за 2025 год. Более подробно читайте на sb.by, ну а ссылку ищите в телеграм-канале СБ Беларусь сегодня. И там же Беларусь и КНДР готовятся к подписанию двустороннего соглашения о безвизовых поездках граждан. Вот такой вот утренний обход популярных телеграм-каналов. Подписывайтесь только на проверенные паблики и обязательно подпишитесь на телеграм-канал Альфа-Радио.
2: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
0: Прямо сейчас. Ток-шоу «Будни» на Альфа-Радио.

0: Реклама.
1: Тяжесть, отечность, боль в ногах. Детравен в руках.
2: Детравен. Лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
1: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применять у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама. Гороскоп.
3: 8 часов 15 минут в Беларуси. Это ток-шоу «Будни. Гороскоп». Для каждого знака зодиака расскажу прямо сейчас. Узнаем, что готовят звезды на день сегодняшний, понедельник, на дворе 24 августа. Итак, Овен. Дело кажется гораздо больше, чем вы ожидали. Не исключено, что придется кардинально изменить планы, заниматься совершенно новыми делами, отложив все остальное. Телец. Благоприятный день, который вряд ли принесет серьезные поводы для волнений и тревоги. Близнецы. Первая половина дня будет очень беспокойной. Нужно сделать сегодня 1000 вещей. Рак. Благоприятный день. У вас будет возможность исправить ошибки, допущенные ранее. Лев. Прислушивайтесь к подсказкам интуиции особенно внимательно. Сегодня они будут точными и своевременными. Дева, кое-какие трудности сегодня могут возникнуть, но нет сомнений в том, что вы с ними справитесь. Весы, легкий день, приятный, интересный и вдохновляющий. У вас многое получается отлично. Это касается и старых дел, и совершенно новых. Скорпион. Не самый простой день с точки зрения общения. Общение с окружающим сегодня будут складываться достаточно напряженно. Иногда вы не сможете договориться даже с теми, с кем прежде отлично ладили. Стрелец. В начале дня можно сегодня поработать, ну а в целом в течение сегодняшнего дня будет трудно сосредоточиться на делах. Козерог. Противостоять соблазнам сегодня особенно трудно. В Водолее день сложится удачно, если вы сохраните спокойствие, постарайтесь не нервничать и не раздражаться из-за пустяков. И рыбы. Это не лучший день для того, чтобы браться за масштабные и сложные дела. Вот такой вот гороскоп для каждого знака зодиака. Но в целом сегодняшний день — это день, когда лучше ничего не откладывать надолго. Начало дня будет удачным и плодотворным. Это подходящее время для того, чтобы завершить дела, начатые ранее, и приступить к чему-то новому. Вот такой вот гороскоп традиционно вне в зависимости от того, что сулят, обещают нам с вами звезды. Пусть день будет легким, приятным, добрым и позитивным. Для этого проведите его в компании с Альфа-Радио.

0: для тех, кто за рулем.
1: 8 часов 29 минут в Беларуси. Это ток-шоу «Будни» для тех, кто за рулем. Расскажу, что же прямо сейчас происходит на столичных дорогах. Сервис Яндекс.Карт оценивает общую ситуацию в 4 балла. Есть затруднения, но их немного. МКАД от Ташкентской улицы до Магистральной улицы. Время проезда там 8 минут. МКАД от Дачной улицы до улицы Ваупшасова. Время проезда 4 минуты. Денисовская улица, улица Ванеева. От Мельничного переулка до проспекта Рокоссовского. Время проезда 7 минут. Улица Притыцкого от улицы Академика Жебрака до улицы Лобанка. Время проезда там 5 минут. К этому часу вся информация. Традиционно добираемся на работу вовремя, без опозданий. И делаем громче Альфа-радио.
2: Беларусь и Мьянму сближает не только экономика, но и схожее видение глобальных процессов. Об этом Александр Лукашенко заявил по итогам переговоров с президентом Мьянмы Минаун Хлайном. Глава государства отметил, что страны искренне заинтересованы в стабильности и безопасности в Евразии и предпринимают конкретные шаги для их укрепления. Беларусь и КНДР готовятся к взаимной отмене виз. Об этом в эфире телеканала «Беларусь-1» заявил министр иностранных дел Максим Рыженков. По словам главы МИД, уже готов проект соответствующего двустороннего соглашения. В самое ближайшее время документ будет подписан. Совместное учение военнослужащих Беларуси и Китая «Стремительный Орел-2026» на финишной прямой. Маневры проходят в Китае на протяжении почти 2 недель в провинции Хубэй. Военнослужащие оттачивали навыки огневой подготовки, в том числе в рамках совместных учений отработали десантирование с парашютом, применение, сборку беспилотников и борьбу с ними. С завтрашнего дня по 5 сентября в Беларуси пройдет специальное комплексное мероприятие «Внимание, дети!». Водителям необходимо будет ездить днем с включенными фарами. Стражи дорог проконтролируют соблюдение правил дорожного движения водителями и пешеходами. Особое внимание соблюдению правил перевозки детей с обязательным использованием удерживающих устройств и ремней безопасности. И о погоде. Сейчас в Минске и Гродно плюс 13, в Бресте, Могилеве, Витебске и Гомеле 14 тепла. Сегодня днем в Могилеве и Бресте ожидается плюс 19-21, в Гомеле 21-23 выше 0, в Витебске, Гродно и Минске 18-20 тепла. По большей части территории страны кратковременный дождь с местами с грозой, лишь в Гомеле без осадков. Таковы данные Белгидромета. Ольга Денисова, служба новостей Альфа-Радио.

0: Государство для народа.
1: 8 часов 35 минут в Беларуси. Это ток-шоу «Будни», рубрика «Государство для народа». Около 80 автобусов и троллейбусов пополнят парк общественного транспорта Гомеля до конца года. Обновление автопарка напрямую связано с заботой о пассажирах. И, конечно же, с 1 сентября пассажиропоток ожидаемо вырастет. Общественный транспорт должен быть готов к осеннему сезону. Современные машины обеспечивают комфорт и безопасность для пассажиров. Вместе с тем, в горполкоме напомнили гомельчанам бережно относиться к общественному транспорту, чтобы сохранить его в хорошем состоянии на долгий период. Так, продолжаем двигаться дальше. Учреждение образования Витебской области пополнились в этом году более 530 молодыми педагогами. И еще важная история. Новый этап истории агрогородка в Прилуках. 1 сентября откроется современная школа на 1020 учащихся. Вот такая рубрика «Государство для народа». Каждый день в нашей стране происходят важные события. Рассказываем о них в рубрике «Государство для народа». И знаете, нам каждый день есть о чем рассказывать, а каждому из нас с вами есть чем гордиться.

0: Реклама.
1: Я люблю пешком ходить. А теперь же, как мне быть? В ногах отечность, тяжесть, боль, да еще и геморрой. Что поможет для лечения вен?
2: Детравен, Детравен, Детравен. Детравен – лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
1: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применять у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама.
3: Альфа-радио. Песни о Беларуси.

0: Читай, думай, анализируй. Обзор прессы.
1: 8 часов 47 минут. Беларусь. Это ток-шоу «Будни», рубрика «Обзор прессы». Посмотрим, о чем же пишут средства массовой информации нашей страны. СБ «Беларусь» сегодня, 30 лет назад, Александр Лукашенко принял принципиальное решение о развитии отечественного комбайностроения. Более подробно читайте на странице СБ «Беларусь» сегодня. Там же ставки, льготы, сроки уплаты, повышенный коэффициент для должников. Все об имущественных налогах за 2025 год. И газета «Республика» посмотрели, как на БелДжи возводят цех штамповки и корпус цеха сварки машин. Вот такой вот обзор прессы на старте рабочего дня. В следующем часе. Ждем здесь, в этой студии, нашего гостя. Это будет Александр Шпаковский. Обсудим с ним те события, которые происходят и в Беларуси, и за ее пределами. Напоминаю, на сайте sb.by есть ссылка для видеотрансляции. Переходите по ссылке, смотрите стрим и слушайте программу в эфире Альфа-Радио на протяжении следующего часа. В 9 ровно актуальный выпуск новостей и прогноз погоды. Отличного старта рабочего дня. Доброе утро.
0: Альфа-Радио. Мелодии нашей страны.

Беларусь и Мьянму сближает не только экономика, но и схожее видение глобальных процессов. Об этом Александр Лукашенко заявил по итогам переговоров с президентом Мьянмы Мин Аун Хлайном. Глава государства отметил, что страны искренне заинтересованы в стабильности и безопасности в Евразии и предпринимают конкретные шаги для их укрепления. Президент подчеркнул, что в Беларуси ценят поддержку мьянманской стороной белорусской инициативы о разработке Евразийской хартии многообразия и многополярности в 21 веке. В свою очередь, в качестве государства-члена ЕАЭС и ШОС Беларусь на практике способствует углублению связи Мьянмы с этими межгосударственными объединениями. Беларусь и КНДР готовятся к взаимной отмене виз. Об этом в эфире телеканала «Беларусь-1» заявил министр иностранных дел Максим Рыженков. По словам главы МИД, уже готов проект соответствующего двустороннего соглашения. Осталось урегулировать лишь некоторые технические моменты. В самое ближайшее время документ будет подписан. Максим Рыженков сообщил, что у него состоялась встреча с министром иностранных дел КНДР. Обсужден весь комплекс двусторонних отношений, в том числе достигнута договоренность о ближайших контактах по линии МИД. Совместное учение военнослужащих Беларуси и Китая «Стремительный Орел-2026» на финишной прямой. Маневры проходят в Китае на протяжении почти двух недель в провинции Хубэй. Бойцы совершенствуют навыки штурмовых действий. Акцент сводные подразделения сделали на разведке зданий, занятии укрытий и продвижении вглубь застройки в условиях соприкосновения с условным противником. Также военнослужащие оттачивали навыки огневой подготовки, в том числе в рамках совместных учений. Отработали десантирование с парашютом, применение, сборку беспилотников и борьбу с ними. С 25 августа по 5 сентября в Беларуси пройдет специальное комплексное мероприятие «Внимание, дети!». Водителям необходимо будет ездить днем с включенными фарами. Сотрудники ГАИ проведут разъяснительную работу с населением о правилах безопасного поведения, в особенности езды на мотоциклах, велосипедах и средствах персональной мобильности. Также стражи дорог проконтролируют соблюдение правил дорожного движения водителями и пешеходами. Особое внимание соблюдению правил перевозки детей с обязательным использованием удерживающих устройств и ремней безопасности. Официальные курсы Нацбанка на сегодня. Доллар США 2 рубля 98 копеек, 3,60 за 100 российских рублей и 4 рубля 44 копейки за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Минске и Гродно плюс 13, в Бресте, Могилеве, Витебске и Гомеле 14 тепла. Сегодня днем в Могилеве и Бресте ожидается плюс 19-21, в Гомеле 21-23 выше 0, в Витебске, Гродно и Минске 18-20 тепла. По большей части территории страны кратковременный дождь местами с грозой, лишь в Гомеле без осадков. Таковы данные Белгидромета. Ольга Денисова, служба новостей Альфа-Радио. Через несколько минут слушайте продолжение ток-шоу «Будни». Сегодняшний гость – депутат Палаты представителей Национального собрания Александр Шпаковский. Отношения на основе взаимного доверия. Подробности переговоров Александра Лукашенко с лидером Мьянмы Мин Аун Хлайном. Дания ужесточит правила въезда для украинцев. Какие новшества заложены в новом указе о развитии торговли, общепита и бытового обслуживания на селе? Эти и другие темы обсудят в студии. Оставайтесь с нами. Также смотрите стрим ток-шоу «Будни» на портале СБ Бай, YouTube-канале СБ ТВ и в социальных сетях.

0: Аналитика. Мнение экспертов. События в стране и мире. Ток-шоу «Будни» в эфире «Альфа-радио».
1: Это ток-шоу «Будни» здесь, в этой студии, во второй части нашей программы. Традиционно будем обсуждать самое важное событие, событие, которое происходит и в Беларуси, за ее пределами. Напоминаю, на нашем сайте sb.by, на главной странице нашего сетевого издания, есть ссылка для видеотрансляции. Обязательно переходите по ссылке, смотрите наш стрим и слушайте программу в эфире «Альфа-радио» на протяжении этого часа. Также напомню, что слушать нас можно онлайн на сайте alfaradio.by. Готов представить сегодняшнего гостя. Это депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, член Постоянной комиссии по международным делам Александр Павлович Шпаковский. Доброе утро, Александр.
2: Доброе утро.
1: Ну что ж, начнем с темы, которая, уверен, еще будет очень активно обсуждаться, будет звучать в информационном поле, и не только, потому что, конечно же, то, что связывает Беларусь и Мьянму, сейчас мы видим, выходит на новый уровень, и президент Беларуси Александр Лукашенко высоко оценил итоги переговоров с президентом Мьянмы. Опять же, глава государства отметил особо активизацию контактов по линии парламентов и партий, деловых и научных кругов, общественных организаций. Вот как вплетаются, опять же, да, вот такие контакты и, конечно же, развитие двусторонних отношений в плане экономики, туристические связи, деловые связи, как это все переплетается, почему важно работать по всем направлениям, не только, скажем, экономика, а и учитывать и туризм, и, опять же, сотрудничество по линии парламентов и партий, да, почему мы комплексно подходим к этому вопросу?
2: Ну, следует отметить, что торгово-экономическое сотрудничество, взаимодействие в экономике, промышленности, кооперации, научно-технологической сфере невозможно или, скажем так, сложно осуществимо без соответствующего политико-дипломатического сопровождения. Да, экономика базис, затем возникает политическая надстройка, но тем не менее мне представляется, что это взаимосвязанные процессы. И может быть даже наоборот, создание соответствующего уровня политического доверия впоследствии позволяет перейти к практическим экономическим проектам. Следует отметить, что в этом году президенты Беларуси и Мьянмы Александр Иванович Лукашенко и господин Мина Унхлайн встречаются уже второй раз. Вот. Во время своей большой командировки глава государства, находясь в Индонезии, счел необходимым с таким кратким визитом посетить лидера Мьянмы, особенно с учетом того, что на следующий день у господина Мина Унхлайна был день рождения, вот, и провели достаточно теплые дружеские переговоры, и вот с ответным визитом Мина Унхлайн посетил нашу страну. В прошлом году были очень интенсивные контакты на уровне президентов, дважды в Беларуси был господин Хлайн, и то, что очень было важно, для наших мьянманских друзей, наш национальный лидер Александр Лукашенко в ноябре 2025 года посетил Нейпидо, Янгон. Вот. И почему этот визит был важным и знаковым именно в политическом смысле? В Мьянме заканчивался переходный период, когда в 2021 году вооруженные силы Мьянмы воспользовались своим конституционным правом, предотвратив ряд угроз национальной безопасности, ввели чрезвычайное положение. Вот. Затем вот этот переходный период, сопровождавшийся довольно сложной борьбой за территориальную целостность, против проявлений сепаратизма, терроризма, политического экстремизма, военные существенно расширили сферу контроля законного правительства, это позволило перейти к проведению парламентских выборов, которые впоследствии стали, скажем так, первой ступенькой для формирования гражданской архитектуры власти и избрания президента. Так вот, накануне парламентских выборов, именно накануне парламентских выборов, Мьянму посетил Александр Лукашенко, став первым зарубежным лидером высшего уровня, приехавшим в эту страну, повторюсь, до формирования гражданского правительства. Это сейчас лидер Мьянмы вот и с государственным визитом в Индии побывал, в Лаосе, в Таиланде, в Китайской Народной Республике, в Российской Федерации и у нас. А тогда, да, конечно, Мьянма опиралась на политическую поддержку Китая, России, благожелательный нейтралитет Индии, но с государственным визитом прибыл именно наш президент. Это подчеркивает особый уровень доверия в отношениях между Минском и Нейпидо. Тот факт, что последние 5 лет наши связи интенсивно развиваются, и нужно сказать, что в наиболее тяжелые моменты для Мьянмы в 2021, 2022, 2023 годах Минск всегда последовательно поддерживал законные власти этой страны на пути к общенациональному диалогу, стабилизации внутренней, внутриполитической ситуации, противодействию терроризму и экстремистским идеологиям. И на международных площадках это также было неизменно. Беларусь всегда голосовала против санкций в отношении Мьянмы. И встречаясь с нашим национальным лидером вот сейчас и впоследствии во время встречи с руководством национального собрания Натальей Качановой и Игорем Сергиенко, и ваш покорный слуга участвовал в этой встрече, лидер Мьянмы подчеркивал: мы очень благодарны Беларуси за неизменную, надежную политическую поддержку. Mm-hmm. Это позволяет нам сейчас планировать экономическое сотрудничество. В первой половине текущего года товарооборот в 2.5 раза превысил аналогичный период прошлого года. Я не говорю, что это какие-то заоблачные цифры.
1: Но, тем не менее,
2: пока речь идет о десятках миллионов долларов. Опять-таки, наши недоброжелатели, разные беглые, пытаясь воздействовать на несознательную часть общества, начинают по таким вопросам, как наши контакты со странами дальней дуги, ерничать. Ну что там, мол, там 20-30 миллионов долларов, 40, 15, ха-ха-ха, стоит ли, ничего не будет. Так вы, повторюсь, хотя бы 1000 долларов в страну принесите, экспортные выручки, и потом будете о чем-то рассуждать. Mm-hmm. По сути, курочка, во-первых, по зернышку клюет, а во-вторых, все великие дела начинались когда-то с первых малых шагов. Вот, сейчас мы наращиваем наши поставки в Мьянму, мы интересуемся, что можем в ответ получить от наших партнеров. В 16 раз выросли поставки сельхозпродукции из Беларуси в эту страну. Мьянма воспринимается нами как один из ключевых партнеров Юго-Восточной Азии, и мы находимся на этапе финализации создания сильных проектов сборочных производств Минского тракторного завода и Минского автомобильного завода в Мьянме. Mm-hmm. Это уже будет производственная кооперация. Есть еще сфера военно-технического сотрудничества, традиционно интересная для двух стран. Здесь я распространяться не буду, скажу лишь, что эти контакты развиваются достаточно активно, и руководство Госкомвоенпрома в текущем визите тоже принимало участие в части, касающейся данного ведомства.
1: Кстати, Александр, от чего зависит практическая реализация намеченных планов? Очень важный момент — реализовать то, что задумано, потому что мы прекрасно понимаем, что, скажем так, да, приоритеты определены, вот вы уже обозначили эти моменты, но, тем не менее, есть же огромное количество и вызовов, и сложностей.
2: Естественно.
1: Да, вот от чего зависит реализация?
2: Я уже обозначил роль президентской дипломатии в данном вопросе. Второй вопрос — это нормативно-правовая база, потому что невозможно двигаться вперед, не имея на это законных оснований. Мы с Мьянмой в последнее время ратифицировали ряд межгосударственных договоров стратегической направленности, например, соглашение о защите государственных секретов, об избежании двойного налогообложения, о взаимной помощи в таможенных делах и, самое главное, об отмене виз. Mm-hmm. На сегодняшний день граждане Мьянмы могут посещать нашу страну без виз, соответственно, белорусы без виз могут посещать Мьянму. Это существенно облегчает контакты между деловыми кругами, потому что ранее безвизовый режим был только для владельцев дипломатических служебных паспортов. Далеко не все наши хозяйствующие mm-hmm. субъекты имеют право на получение подобных документов. Мы рассчитываем в этом контексте на существенное оживление и торгово-экономических отношений, и туризма. Понятно, что пока речь не будет идти о каких-то больших туристических потоках, но если мы говорим, например, о Юго-Восточной Азии в целом, то десятки тысяч наших туристов посещают Вьетнам и Таиланд. Вот, с октября 2026 года будет запущен прямой рейс Минск-Бангкок. Mm-hmm. А из Бангкока, соответственно, плечо логистическое до Мьянмы — это небольшое время, это чуть больше часа в пути, и летают достаточно часто самолеты, поэтому у наших туристов появится и такая возможность. Ну и, конечно же, те объективные сложности, с которыми мы сталкиваемся, они очевидны. Логистика. Между нами тысячи километров. И банковско-финансовые операции. И Мьянма, и Беларусь находятся под односторонними санкциями коллективного Запада.
1: Незаконными
2: поправку, абсолютно. Да. И наш президент не зря называл эту политику фашистской. Такой она, по сути, и является. Бывшие колониалисты. Вот. И в отношении Беларуси, и в отношении Мьянмы, в отношении нашей страны агрессоры. Западные страны, традиционно западные народы, увы, из песни слов не выкинешь, выступали в отношении нашего народа на исторической сцене как агрессоры. В отношении Мьянмы то же самое. И вот они еще какими-то санкциями пытаются задушить на сегодняшний день эти государства. Но что еще более важно? США пытаются распространить свое экстерриториальное право на другие страны, используя так называемый механизм вторичных санкций. То бишь, те те банки, те компании, которые будут выступать операторами для, скажем так, проведения платежей на белорусском янманском треке, рискуют быть подвергнутыми санкциям. Вот. Поэтому для нас крайне важно установление прямых корреспондентских отношений между нашими банками. Деньги любят тишину, я не буду здесь вдаваться в детали, но я скажу, что этот процесс идет. Вот. Что касается логистики, мы тоже постепенно налаживаем эти каналы поставок через дружественные страны, через Российскую Федерацию, через Китай. Поверьте, все трудности преодолимы. Как сказал президент Мьянмы Мин Аун Хлайн, если страны желают дружить, то расстояние здесь не будет помехой. Наш национальный лидер придерживается той же точки зрения, и все вовлеченные в процесс развития белорусско-мьянманских отношений также, также настроены позитивно и оптимистично в отношении будущего. Ну и не могу не отметить, что вот, возвращаясь к вопросу политической надстройки, есть прямые отношения сотрудничества между правящей партией Мьянмы, партией солидарности и развития Союза и белорусской партией Белая Русь. Есть очень уже интенсивные контакты между парламентами наших стран. Как Палатой представителей, соответственно, с Палатой представителей Мьянмы, так и Совета Республики с Палатой национальностей Мьянмы. Был приглашен председатель Палаты национальностей Наталья Ивановна Качанова посетить Беларусь в ближайшее время, вот в ходе недавней встречи с президентом Мьянмы. И, соответственно, председатель Палаты представителей господин Кины, значит, уже дважды в этом году встречался со своим белорусским коллегой Игорем Петровичем Сергиенко. Вначале Сергиенко посещал Мьянму по поручению президента для участия в инаугурации их главы государства. Ну а затем господин Кины приезжал к нам в Брест для участия в межпарламентском форуме «Великое наследие, общее будущее». И на полях форума прошли достаточно конструктивные переговоры. Поэтому политическое доверие у нас есть, политическая воля к развитию контактов есть, конкретные прикладные проекты в сфере торгово-экономического сотрудничества, производственной и научной кооперации есть. Остается преодолеть ряд объективно сложившихся сложностей, которые мне представляются, в общем-то, решаемыми. Опять-таки, если будет инициатива, исполнительская дисциплина, желание, вот, уже у тех винтиков, да, с двух сторон, на которых и держится государственная система.
1: Ну что ж, спасибо огромное. Следующая тема. Беларусь и КНДР готовятся к подписанию двустороннего соглашения о безвизовых поездках граждан. Об этом в эфире телеканала «Беларусь-1» заявил министр иностранных дел нашей страны Максим Рыженков. Что стоит за такими процессами, Александр? Что означают такие процессы?
2: Обратите внимание, когда-то глава государства сформулировал формулу отечественной, сформулировал, скажем так, принцип отечественной внешней политики. Мы должны идти туда, где нас любят и ждут. Угу. Проще говоря, где отечественная продукция пользуется спросом, наши подходы к внутренней политике, формированию государственной идеологии пользуются уважением, где нас связывают общие мировоззренческие принципы. По большому счету, эта линия, ну, в публицистике получила название «разворота на восток». Я не знаю, можно ли говорить о том, что мы куда-то разворачиваемся или, и так далее, но мы определенно выстраиваем приоритеты своей внешней политики. Да, мы находимся в центре Европы. Вот. И президент неоднократно говорил о том, что мы не намерены бить горшки в отношениях с западными странами и инициировать какие-то конфликты со своей стороны. Вместе с тем мы будем адекватно реагировать на формирующиеся вызовы и угрозы, во-первых. А во-вторых, мы будем, повторюсь, создавать определенную иерархию отечественных внешнеполитических контактов таким образом, чтобы приоритет получали те страны, которые хотят с нами сотрудничать, а не те, кто бросаются в Беларусь грязью. Вот. История с Корейской Народно-Демократической Республикой та же, как и история с Республикой Союз Мьянма. Это государство демонстрирует добрую волю к развитию отношений с Республикой Беларусь. У нас есть от чего отталкиваться на сегодняшний день, и есть высокая перспектива и в экономике, и в политике. В этой связи обратите внимание, что, допустим, наше государство закрывает посольство в Финляндии. Увы, со стороны официального Хельсинки в последнее время никакого конструктива нет. Присутствие наших дипломатов, которые там находятся, если так можно выразиться военным языком, в оперативно-тактическом окружении и, в принципе, за пределы посольства, там у них нет контактов, нет коммуникации и так далее, введены санкции и прочее. Вот. Нецелесообразно. А вот открытие дипломатических представительств Беларуси в таких странах, как Мьянма, должно быть уже до конца текущего года открыто посольство. Корейская Народная Демократическая Республика тоже прорабатывается этот вопрос. И не зря, кстати, показательно совершенно. Для своего короткого отдыха министр иностранных дел Максим Владимирович Рыженков выбрал Корейскую Народную Демократическую Республику. И мы знаем, что для белорусских чиновников не свойственно делиться деталями личной жизни. Ну, для большинства. Да. Но здесь эта информация была сознательно обнародована. Министр иностранных дел, вы знаете, для государственных служащих есть список стран, не рекомендованных к посещению, и мы их не посещаем. Есть, соответственно, дружественные государства. И вот министр иностранных дел сознательно обнародовал эту информацию, я так думаю, вот, для того, чтобы подчеркнуть уровень политического доверия между Минском и Пхеньяном, который сложился на сегодняшний день. Поэтому и договоры об отмене визового режима являются вполне логичным продолжением этого процесса. Мы и дальше пойдем в отношениях с Корейской Народно-Демократической Республикой в экономике, политике, науке, во всех тех секторах, которые на сегодняшний день представляют взаимный интерес.
1: Ну что ж, спасибо огромное за мнение. Прервемся буквально на несколько минут. В нашем эфире, в эфире Альфа-Радио, прозвучит короткий выпуск новостей и прогноз погоды. Затем вернемся в студию. Оставайтесь с нами.
0: Ток-шоу «Будни» на Альфа-Радио. При использовании материалов, прозвучавших в эфире Альфа-Радио, ссылка обязательна.
3: Мьянма для Беларуси является важным и перспективным партнером в Юго-Восточной Азии. Об этом Александр Лукашенко заявил на переговорах с президентом Мьянмы Мин Аунг Хлайном. Глава государства подчеркнул, что проекты, рассчитанные на долгосрочное экономическое сотрудничество, призваны стать локомотивом развития связи между Беларусью и Мьянмой. Утверждены генеральные планы Витебска, Гомеля и Могилева. Документы определяют стратегию социально-экономического и территориального развития. Определяются оптимальные планировочные структуры и функционированное зонирование, принципы охраны окружающей среды, развитие системы общественного обслуживания, инженерной и транспортной инфраструктуры, создание безопасной, безбарьерной и благоприятной среды жизнедеятельности. Уголовное дело Александра Буглая по обвинению в геноциде белорусского народа Верховный суд начнет рассматривать 7 сентября. Во время предварительного расследования установлено 29 эпизодов преступной деятельности пособника нацистов, в том числе умышленное лишение жизни не менее 174 человек, а также уничтожение деревень на территории Гомельской, Могилевской и Минской областей. Ограничения на посещение лесов действуют в 13 районах Беларуси. Большинство из них в Гомельской области. Перед походом в лес необходимо ознакомиться с информацией на официальном сайте Минлесхоза. Интерактивная карта запретов и ограничений постоянно актуализируется. И о погоде. Сейчас в Гомеле и Могилеве плюс 16, в Минске, Витебске, Гродно и Бресте 15 тепла. Сегодня днем в Могилеве и Бресте ожидается плюс 19-21, в Гомеле 21-23 выше 0, в Витебске, Гродно и Минске 18-20 тепла. По большей части территории страны кратковременный дождь, местами с грозой, лишь в Гомеле без осадков. Таковы данные Белгидромета. Ольга Денисова, служба новостей Альфа-Радио.

0: Ток-шоу «Будни» в эфире «Альфа-радио».
1: Это ток-шоу «Будни». Продолжаем здесь, в этой студии, обсуждать самое важное событие. Событие, которое происходит и в Беларуси, за ее пределами. Напоминаю, на сайте sb.by есть ссылка для видеотрансляции. Смотрите наш стрим и слушайте программу в эфире «Альфа-радио» до финала этого часа. В гостях у нас сегодня Александр Шпаковский. Александр, следующая тема. Президент Беларуси Александр Лукашенко 20 августа подписал указ номер 277 о развитии торговли, общественного питания и бытового обслуживания на территории сельской местности и малых городских поселений. Вот опять же, на что направлен документ и кто должен ощутить, скажем так, его реализацию?
2: Ну, я хотел бы отметить, что это не какое-то хаотичное действие, то есть такой нормативный какой-то прыжок, вот, а продолжение целенаправленной политики белорусского государства по развитию регионов и стимулированию предпринимательства в сельской местности. Mm-hmm. Потому что в 2017 году уже был указ президента номер 345, вот, направленный на регулирование этой сферы правоотношений. Ну и вот последний указ фактически развивает ранее принятые нормативно-правовые акты. Задача основная – найти баланс между интересами бизнеса и интересами сельских жителей. Потому что, на мой взгляд, это личная точка зрения, не государственная, а моя личная, как, скажем так, общественно-политического деятеля. Вот определенные проблемы, с которыми сталкивается Белкопсоюз, связаны с тем, что во многом эта организация выполняет функции социальной направленности. То есть не просто субъект хозяйствования, цель которого максимальное извлечение прибыли, но еще, конечно же, и обеспечение всем необходимым жителей сельских регионов, зачастую не обладающих той покупательской способностью, которая есть, допустим, у минчан и жителей крупных городов. Это тоже нужно понимать. Но вместе с тем отсутствие на селе тех условий, которые характерны для крупных городов и тем более столицы, никоим образом не должно быть поводом для потребителей дискриминации сельских жителей. Об этом неоднократно говорил президент. Товары любой направленности должны быть в доступе. И их широкий ассортимент должен соответствовать социально ориентированной политике белорусского государства и тому, что мы заявляем абсолютно обоснованно о решении проблемы продовольственной безопасности в Республике Беларусь. Вот. В этой связи встает вопрос о том, насколько будет прибыльным занятием ведения торговли на селе в этом случае. Вот. Естественно, мы уже говорили о том, что существуют объективно некоторые дисбалансы между, допустим, городом и деревней. Они объективно сложившиеся, и это не только явление, характерное для Беларуси. Мы стараемся решать эти вопросы, но наиболее грамотная политика и мировой опыт нас к этому подталкивает, это то, что должны быть определенные льготы для хозяйствующих субъектов, оперирующих в регионах нашей страны. Вот здесь и речь идет именно об этом, потому что на 50% снижается налог на прибыль и подоходный налог для тех, кто ведет торговлю, обслуживание населения в сельской местности. Это очень важная, на мой взгляд, новелла, которая позволит стимулировать развитие мелкого среднего предпринимательства и приход крупных сетей в сельскую местность. Это позволит выровнять вот этот существующий дисбаланс, когда, с одной стороны, надо представить широкий ассортимент товаров, с другой стороны, торговля на селе должна быть хотя бы минимально коммерчески окупаемой. По-моему, решение принято хорошее, значит, указ в достаточной мере проработан. Нужно сказать, что и депутаты Палаты представителей направляли свои предложения по развитию регионов, и у многих коллег я встречал предложения, которые в настоящее время, скажем так, имплементированы в проекте указа.
1: Ну что ж, спасибо огромное. Следующая тема. Александр Лукашенко поздравил народ Украины. С 35-й годовщиной Дня независимости глава государства выразил уверенность, что, несмотря на геополитические потрясения, будущее поколение белорусов и украинцев сохранят извечно дружеские и родственные связи. А Минск и Киев восстановят взаимовыгодное сотрудничество на принципах доверия, уважения и равноправия. Вы знаете, вот разная риторика звучит, скажем так, со стороны Украины. Президент, тем не менее, все равно вот с такой надеждой и с уверенностью в том, что все-таки процессы геополитические сами собой, но вот близость наших народов это все-таки основополагающее.
2: Вы знаете, у нас существуют достаточно глубокие противоречия с нынешней украинской верхушкой. Мы не скрываем своего отношения к ним, не вмешиваясь во внутриполитические дела Украины, в отличие от попыток Киева вмешиваться во внутренние процессы в Беларуси, угрожать нам. Мы эту верхушку обоснованно считаем вредителями, вот, которые наносят ущерб в первую очередь украинскому народу. К сожалению, волею судеб, оказавшимся под властью этих людей. Вот таким образом следует ответить. И отношение к украинцам, несмотря на то, что часть общества там определенно одурманена, вот, и обманута, в том числе в части, касающейся восприятия Беларуси и белорусов, отношение у нас все равно остается адекватным, во многом братским. Вот, десятки тысяч украинцев нашли пристанище на нашей земле с 2014 года, с момента начала гражданского конфликта в этой стране. Люди, которые вписываются в нашу правовую и политическую культуру, они достаточно успешны. Я имею в виду выходцев из Украины и интегрированы в белорусское общество. Отличий никаких для них нет. Наоборот, для жителей регионов, пострадавших от боевых действий, действуют еще и льготные режимы, введены по разным параметрам. Я бы отметил вот еще что. Сохраняя вот этот дружеский подход к украинскому народу, мы таким образом не сжигаем мосты. Мы прекрасно понимаем, и в первую очередь это понимает наш президент, который начинал как апологет идеи славянского единства и продолжает, в общем-то, эту политику. Я знаю совершенно точно, что для него все происходящее — это живая боль в сердце. Многое в его жизни с Украиной связано, и предки там в Украине, в общем-то, являются, имеют определенные корни в Украине, и служил в пограничных войсках КГБ СССР на территории Украины. Поэтому, конечно, воспоминания вот эти, они живы, и восприятие Украины у украинцев, у президента особенное. В любом случае, как бы там не ерепенились вот все эти временщики, и как бы их западники не пытались вырвать из нашего общего пространства, Украина – часть русской православной цивилизации. Это понятно, и более того, это не просто часть. Киев, колыбель и мать городов русских. Мы это понимаем, мы это помним, в отличие от самих украинцев многих. И мы такое отношение сохраняем, в том числе и ради будущего. Потому что, поверьте, пройдет, может быть, какой-то период времени, 20, 30, 40 лет, ситуация может быть иной, она может измениться, встанет вопрос о том, что нужно восстанавливать разрушенные связи. И здесь в этом плане Беларусь, которая сохраняет вот, определенные нити, связывающая нас с украинским народом, будет очень и очень востребована. И в который раз повторю, потому что в Яблочный Спас, вот 19 августа, очередной обмен состоялся, значит, на территории Беларуси с участием уполномоченных лиц по правам человека двух государств и моей коллеги, товарища Костевич. Вот Ирина Костевич, депутат Палаты представителей, принимала участие в данном процессе. Единственный реально работающий канал, действительно, путь добра, вот, находится на территории нашей страны. Почему путь добра? Потому что существует возможность у людей, участвовавших в боевых действиях, попавших в плен, вернуться домой к своим родным и близким, воссоединиться с семьями. Не это ли свидетельство нашей высокой гуманитарной миссии и наших подходов, нашего вклада в сохранение единства русской цивилизации?
1: Ну что ж, спасибо огромное. Следующая тема. Непогода потрепала нашу страну в выходные, но вот хотелось бы, скажем так, посмотреть, что происходит у соседей. В Литве ураганный ветер и проливные дожди привели к массовым перебоям с электричеством. Без него остались 155 тысяч потребителей. Но самое главное, что на данном этапе уже говорят, что это будет в течение недели устраняться. Вот разница подходов. В Беларуси все оперативно. Вот когда смотришь средства массовой информации, там восстановили. Да? То есть почему вот сейчас Беларусь демонстрирует другой, иной подход? Абсолютно.
2: Я даже вам скажу так, что ураган ведь был и у нас.
1: Да, да, я говорю, конечно. Вот,
2: и мы тоже столкнулись с последствиями этого урагана, и некоторые наши соотечественники были немножко раздражены и недовольны тем, что пришлось без электричества провести несколько часов.
1: Несколько часов.
2: Да, люди настолько привыкли к высокому уровню безопасности и комфорта, что не хотят, не все, конечно, отдельные люди, я их не виню, им надо разъяснять. Вот что важно. Не надо сразу по шапке бить. Надо разъяснять, и зачастую после соответствующего объяснения все становится на свои места. Но привычка вот, жить в абсолютно безопасном, комфортном обществе, даже при столкновении с малейшими трудностями, вызывает некое непонимание и раздражение. Но надо же понять, если дерево упало на линии электропередач, то должна выехать ремонтная бригада, они должны избавиться вот, от этого, от последствий урагана, восстановить работу ЛЭП, энергоснабжение и так далее. И то же самое, да, такая же работа должна идти на подстанциях. Речь идет о безопасности, но я говорю, сколько без электричества были в некоторых вот населенных пунктах рядом с Минском? 2-3 часа. и все было восстановлено. Mm-hmm. Вот наши соседи в Литве, 155 тысяч человек, сутками не могут преодолеть эту проблему. Понимаете, вот разница подходов, вот разница в организации государственного управления. Потому что на самом деле, когда речь заходит о некой демократии, наш президент неоднократно говорил, что такое демократия? Власть народа в понимании простого человека. Это если есть безопасность, это если есть возможность честно трудиться и получать заработную плату, которая позволяет обеспечить основные потребности. Это если нет дефицита. Это если государство эффективно выполняет свои функции в здравоохранении, в организации транспорта, электроснабжении и так далее. Это демократия. А нам иногда представляют демократию в абсолютно ложном таком дискурсе, ложной проекции, что якобы демократия — это бесконечные дебаты в парламенте, доходящие до рукоприкладства. Это право на, скажем так, незаконные, несанкционированные акции протеста, mm-hmm. перекрывание дорог, чехарда в правительстве, скандалы разного порядка, от коррупционных до сексуальных, которые вываливаются на страницы прессы. Да, наверное, в этом детективе или триллере интересно его наблюдать со стороны, читать, как посторонний очевидец, но, наверное, жить в таких условиях достаточно сложно. Я думаю, что литовским гражданам, которые сейчас сидят без электричества, абсолютно без разницы. Вот. Как социал-демократы конкурируют mm-hmm. с литовскими консерваторами, вот. Кто из них прав, кто виноват, и сколько необходимо денег отправить Украине для того, чтобы та ради Литвы победила Россию. Ну, там же вот такой вот...
1: задачи сейчас такие.
2: Да, то есть такой общественно-политический дискурс, если так его примитивно раскладывать, он господствует. А на самом деле нужно заниматься банальными проблемами, дорогами, ремонтом жилого фонда, ликвидацией последствий тех или иных природных катаклизмов. Но это же неинтересно все. Понимаете? Интересно в Брюсселе стучать тапком по столу и требовать санкций для России.
1: Ну что ж, спасибо огромное. В завершение еще одна тема. Киев и Берлин, вот совсем недавно появилась информация, начали обсуждать механизмы возвращения в Украину военнообязанных мужчин. Появляется информация о том, что Дания планирует ужесточить правила въезда для украинцев, ограничив выдачу видов на жительство тем, кто приезжает из более безопасных областей. Что происходит? Меняется вообще риторика, да? То есть будут закрываться границы?
2: Знаете, меняется и практика. Нужно сказать, что подобные подходы характерны в настоящее время практически для всех государств Европейского Союза. Другое дело, что существуют, конечно, определенные нормативные преграды, не позволяющие на сегодняшний день ЕСовцам организовать облавы на украинцев и их депортацию обратно в Украину. По той простой причине, что многие уже легализовались в статусе беженцев. Нужно менять законодательство.
1: И уже потом,
2: они получили так называемую международную защиту, и уже теперь достаточно сложно пересмотреть эти правила. Но для вновь прибывших, я бы обратил бы внимание на эти тенденции, конечно, из Украины сложно убежать. Это стоит по разным оценкам от 10 до 20 тысяч долларов. Вот, с, скажем так, негарантированным результатом. Вот разного рода коридоры и так далее, или броня с возможностью выезда якобы в служебную командировку. Все это, вся эта сфера правоотношений очень коррумпирована, но все равно какие-то потоки людей пытаются легализоваться в Европейском mm-hmm. Союзе. Польша значительно сократила количество разрешений, выдачи разрешений на проживание для украинцев и для белорусов, кстати. Вот, о чем наши беглые регулярно плачут на страницах своих экстремистских изданий. Похожую практику вводят и другие страны Евросоюза и Соединенные Штаты Америки, к слову, тоже. Поэтому время от времени вспыхивают дискуссии о том, что и законодательство о беженцах надо пересматривать, хотя закон обратной силы не имеет, но мы прекрасно с вами понимаем, что на сегодняшний день право, как международное, так и внутреннее, в вопросах, касающихся особенно войны против России, имеет вторичное значение. Вот. Подходы ужесточаются. Подходы ужесточаются, связано это с простым фактом. Пушечного мяса в Украине становится все меньше. Я не говорю о том, что мобилизационный потенциал Украины исчерпан. Конечно, нет. Еще хватает мужчин, которых можно поймать, которые не в состоянии заплатить. Надо же понимать, что в армию попадают еще самые обездоленные. Потому что самые умные и богатые уехали в 2022 году. Вторая волна, там, третья, четвертая, вот сейчас тоже продолжаются эти попытки. Но те, у кого нечем заплатить, у кого нет соответствующих связей, кто не может найти выход на ТЦК, на погранслужбы, на СБУ, найти там коррумпированных сотрудников, а коррумпированные там почти все, такова система координат, в которой они живут. Бытие определяет сознание, это нужно понимать. И вот они вот попадают под мобилизацию. Но потери значительные. Вот. И, естественно, и представители киевского режима, и сами западники, которые заинтересованы в том, чтобы киевский режим в ближайшие 2-3 года продолжал боевые действия, задумываются над тем, как пополнить мобилизационный потенциал Украины, чтобы продлить агонию этого государства и использовать дальше Украину для ослабления России.
1: Ну что ж, спасибо огромное за мнение. Время наше подошло к завершению. Напоминаю, что самые яркие цитаты сегодняшнего разговора можно будет прочесть в нашем сетевом издании СБТ. На протяжении всего дня и послушать в эфире Альфа-радио с 17 до 19.00. В гостях у нас сегодня был депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, член постоянной комиссии по международным делам Александр Павлович Шпаковский. Спасибо огромное, Александр, за емкий разговор.
2: До свидания.
1: Всем отличного дня, прекрасной рабочей недели. До встречи в буднях.
0: Ток-шоу «Будни» на Альфа-радио. При использовании материалов, прозвучавших в эфире Альфа-радио, ссылка обязательная. Альфа-радио. Мелодии нашей страны.

Мьянма для Беларуси является важным и перспективным партнером в Юго-Восточной Азии. Об этом Александр Лукашенко заявил на переговорах с президентом Мьянмы Мин Аун Хлайном. Глава государства подчеркнул, что проекты, рассчитанные на долгосрочное экономическое сотрудничество, призваны стать локомотивом развития связей между Беларусью и Мьянмой. Александр Лукашенко отметил тот факт, что президент Мьянмы прибыл в Беларусь с большой делегацией, включающей представителей бизнес-кругов. Они приняли участие в белорусско-мьянманском деловом форуме, который дал очень хорошие результаты, подчеркнул белорусский лидер. Утверждены генеральные планы Витебска, Гомеля и Могилева. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Александр Турчин. Документы определяют стратегию социально-экономического и территориального развития этих городов. Генпланами определяются оптимальные планировочные структуры и функциональное зонирование, принципы охраны окружающей среды, развитие системы общественного обслуживания, инженерной и транспортной инфраструктуры, создание безопасной, безбарьерной и благоприятной среды жизнедеятельности для населения. Уголовное дело Александра Буглая по обвинению в геноциде белорусского народа Верховный суд начнет рассматривать 7 сентября. Во время предварительного расследования установлено 29 эпизодов преступной деятельности пособника нацистов, в том числе умышленное лишение жизни не менее 174 человек, а также уничтожение деревень на территории Гомельской, Могилевской, Минской областей. В истории Беларуси это 8-е направленное в суд уголовное дело в отношении нацистов и их пособников. Ограничения на посещение лесов действуют в 13 районах Беларуси, большинство из них в Гомельской области. Это Наравлянский, Ельский, Мозырский, Калинковичский, Речицкий, Светлогорский, Жлобинский, Рогачевский районы. Леса Могилевской области, Могилевский, Костюковичский и Хотинский районы также попали под ограничения. Установили их в Лунинецком районе Брестской области и Солигорском, Минской. Во всех остальных районах посещение лесов разрешено. Перед походом в лес необходимо ознакомиться с актуальной информацией на официальном сайте Минлесхоза. Официальные курсы Нацбанка на сегодня: доллар США 2 рубля 98 копеек, 3,60 за 100 российских рублей и 4 рубля 44 копейки за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Гомеле и Могилеве плюс 16, в Минске, Витебске, Гродно и Бресте 15 тепла. Сегодня днем в Могилеве и Бресте ожидается плюс 19-21, в Гомеле 21-23 выше 0, в Витебске, Гродно и Минске 18-20 тепла. По большей части территории страны кратковременный дождь, местами с грозой, лишь в Гомеле без осадков. Таковы данные Белгидромета. Ольга Денисова, служба новостей Альфа-Радио.

Ты слушаешь Альфа-радио. Заходи на сайт alfaradio.by. Слушай любимые композиции онлайн. Знакомься с ведущими. И первым узнавай о наших новых программах и акциях. Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: слушаешь Альфа-Радио. Альфа-Радио всегда с тобой на связи. В любое время, в любой точке мира. Запоминай. 29-140-0202. Наш Вайбер и Телеграм. Альфа-Радио. Радио твоего дня.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
2: Поступил звонок из банка. Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
0: Альфа-Радио. Песни о Беларуси.

Беларусь и Мьянма в развитии сотрудничества достигли существенного прогресса по всем ключевым направлениям. Об этом Александр Лукашенко заявил по итогам переговоров с президентом Мьянмы Мин Аун Хлайном. Глава государства отметил, что точки совместных усилий определены в дорожной карте сотрудничества на 2026-2028 годы. Внимание будет сконцентрировано в сферах промышленности, сельского хозяйства, фармацевтики, науки и образования. Достигнута договоренность о ряде шагов, чтобы уже в будущем году совместные ключевые проекты вышли на стадию практической реализации. Премьер-министр Беларуси Александр Турчин направился с рабочим визитом в Санкт-Петербург. Запланирована встреча главы правительства с председателем правления «Газпрома» Алексеем Миллером. В повестке вопросы перспективного сотрудничества в газовой сфере. В Минобразовании определили, когда и в какой форме будут сдавать экзамены выпускники школ в следующем году. Для 9 классов установлены итоговые испытания в виде выпускного экзамена по белорусскому и русскому языкам, изложение математики, контрольная работа по истории Беларуси по билетам в устной форме. Основные сроки проведения с 1 по 10 июня. Выпускники 11 классов будут сдавать итоговые испытания в виде централизованного экзамена по белорусскому или русскому языкам в основные сроки 31 мая, по физике, математике, химии, биологии, иностранному языку, истории Беларуси в контексте всемирной истории, географии, обществоведению 27 мая. В отдельных районах Беларуси ожидаются грозы. В МЧС напомнили о факторах опасности. В такую погоду возможно повреждение, обрыв линий связи и электропередачи, перебои и отключение энергоснабжения, отключение электрических подстанций электроэнергии в населенных пунктах, возникновение природных пожаров, а также в жилых и производственных зданиях, гибель людей на воде при купании. Официальные курсы Нацбанка на сегодня. Доллар США 2 рубля 98 копеек, 3,60 за 100 российских рублей и 4 рубля 44 копейки за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Гомеле плюс 18, в Гродно, Витебске и Могилеве плюс 16, в Минске и Бресте 15 тепла. Сегодня днем в Могилеве и Бресте ожидается плюс 19-21, в Гомеле 21-23 выше 0, в Витебске, Гродно и Минске 18-20 тепла. По большей части территории страны кратковременный дождь, местами с грозой, лишь в Гомеле без осадков. Таковы данные. Белгидромета, Ольга Денисова, служба новостей Альфа-Радио. We'll be right back.

Ты слушаешь Альфа-радио. Слушай, смотри, читай, играй, участвуй в акциях и голосуй за любимую музыку. Еще больше интересного на сайте alfaradio.by. Ты слушаешь Альфа-радио.

Александр Лукашенко встретился с губернатором Архангельской области Александром Цибульским. Говоря о развитии торгово-экономического сотрудничества, президент отметил, что Беларусь и этот российский регион должны повышать планку взаимной торговли. За первое полугодие текущего года товарооборот составил 27 миллионов 400 тысяч долларов, что на 6,2% больше, чем за аналогичный период 2025-го. Напомню, Александр Цибульский посещал нашу страну с официальным визитом в апреле 2024 года. На встрече с президентом Беларуси обсуждались поставки белорусской техники, сотрудничество в лесопромышленном комплексе и судостроении. Также в рамках визита прошло заседание рабочей группы по сотрудничеству и двусторонний бизнес-форум. В Беларуси предлагается ввести запрет на интернет-рекламу игорных заведений. Соответствующий проект закона подготовлен Министерством антимонопольного регулирования и торговли. Документом предусматривается запрет на интернет-рекламу лотерей, игр, в том числе рекламных, азартных и электронных интерактивных игр, игорных заведений, в том числе виртуальных, за некоторым исключением, их рекламу в транспортных средствах, а также запрет на использование образов людей и животных в рекламе игорных заведений и азартных игр. Кроме того, реклама не должна содержать информацию о бонусах, которые могут использоваться для совершения ставок в игорных заведениях. Белорусские аграрии намолотили более 8,5 миллионов тонн зерна с учетом рапса. В разрезе областей лидирует Минская с показателем 2 миллиона 305 тысяч тонн. На втором месте Гродненская с результатом 1 миллион 749 тысяч тонн. Брестская область намолотила 1 миллион 637 тысяч тонн. Гомельская 1 миллион 50 тысяч тонн. Могилевская 1 миллион 43 тысячи тонн. Витебская 809 тысяч тонн. Убрано культурное зерно с учетом рапса без кукурузы на площади 2 миллиона 330 тысяч гектаров, что составляет 94% от плана. В Минске доля быстрых зарядных станций для электромобилей достигнет 70% к 2030 году. Такую цифру озвучили в Мингорисполкоме. Специалисты считают, что через 4 года число электромобилей в белорусской столице достигнет 135 тысяч, и 5 тысяч зарядок для них соответствуют мировой практике. Сейчас на согласовании находится разработанная схема с локациями, где будут размещать новые зарядки. Также прописаны районы, где их устанавливать запрещено. Официальные курсы Нацбанка на сегодня: доллар США 2 рубля 98 копеек, 3,60 за 100 российских рублей и 4 рубля 44 копейки за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Бресте, Витебске, Гомеле и Могилеве плюс 18, в Минске и Гродно 17 тепла. Сегодня днем в Могилеве и Бресте ожидается плюс 19-21, в Гомеле 21-23 выше 0, в Витебске, Гродно и Минске 18-20 тепла. По большей части территории страны кратковременный дождь, местами с грозой, лишь в Гомеле без осадков. Таковы данные Белгидромета. Ольга Денисова, служба новостей Альфа-Радио.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Жилищный кодекс. Актуальная редакция. Найти.
0: Законодательство Республики Беларусь ищите в системе «Эталон». Используйте достоверные источники правовой информации. Эталонлайн.бай. Мы знаем законы нашей страны.
2: Все еще думаешь, кем стать? Ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100 отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
3: Этот день стал актом исторической справедливости в отношении белорусского народа. Навсегда закрепился в национальной исторической традиции. События осени 1939 года позволили белорусам жить в едином государстве, выстоять в годы Великой Отечественной войны и занять почетное место в международном сообществе. 17 сентября – праздник воссоединения белорусского народа с сильной, суверенной и процветающей страны. Праздник каждого из нас.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Реклама.
1: Тяжесть, отечность, боль в ногах. Детравен в руках.
2: Детравен. Лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
1: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применять у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».

0: Новости медицины 16+.
1: О том, как правильно есть дыню, почему голодным водителям опасно садиться за руль и как восстановить силы в отпуске. Сегодня в программе «Новости медицины» расскажу вам я, Яна Цидик. Здравствуйте. Конец августа – один из самых популярных периодов для дыни. Сочные ароматные плоды появляются на прилавках повсеместно. Многие любят есть их после основного блюда, однако после очень сытного обеда такое сочетание у некоторых людей может сопровождаться ощущением тяжести и дискомфортом. Все дело в том, что дыня переваривается исключительно в тонком кишечнике, практически минуя желудок. При нормальной температуре тела задержавшаяся в желудке дыня начинает бродить буквально через несколько минут. Этот процесс сопровождается выделением токсичных спиртов и газов, что в медицине известно как явление автоинтоксикации. У человека возникает сильное вздутие, метеоризм, спазмы и боли в области желудка и кишечника. В некоторых случаях развивается острое расстройство пищеварения. Сильный голод за рулем может замедлить реакцию водителя на 30-50%, сузить поле зрения и ухудшить координацию движений. Снижение уровня глюкозы становится для организма физиологическим стрессом, что по степени опасности может быть сопоставимо с легким алкогольным опьянением. Мозг питается исключительно глюкозой. При ее падении время реакции увеличивается на 30-50%. Это критично. Например, при экстренном торможении на скорости 60 км в час лишние полсекунды стоит дополнительных 8 метров тормозного пути. Гипогликемия также может вызвать туннельное зрение, дрожь в пальцах, раздражительность и сонливость. Перед поездкой важно полноценно поесть за 1-2 часа, в дороге нужно перекусывать каждые 3-4 часа. Для этого прекрасно подойдут орехи, банан или, например, сыр. Янтарная кислота может помочь организму справиться с повышенными нагрузками во время отпуска, длительными прогулками, экскурсиями и походами. Она участвует в превращении питательных веществ в энергию в клетках. Вещество помогает мышцам и мозгу эффективнее использовать кислород и быстрее восстанавливаться после нагрузок. Кроме того, оно может улучшить концентрацию и поддержать организм после пищевых и алкогольных излишеств. Однако препарат имеет противопоказания. Его не рекомендуют при обострении гастрита, язвенной болезни, мочекаменной болезни, выраженной гипертонии или глаукоме. Беременным и кормящим женщинам перед приемом нужна консультация врача. Кстати, для полноценного восстановления отпуск лучше сочетать с периодами спокойного и активного отдыха. Постоянное лежание или, наоборот, насыщенная программа без пауз могут не дать организму переключиться. Яна Цидик, служба новостей, Альфа-Радио.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Хочешь быть всегда в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации. Топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на videobel.by.
2: Алло, пап, ты где? А Гриша пошел рыбачить как взрослый, и теперь его нигде нет. Вон его ботинок в речке плавает.
3: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Ты слушаешь Альфа.

Александр Лукашенко ставит задачу восстановить уровень товарооборота с Архангельской областью. Об этом глава государства заявил на встрече с губернатором российского региона Александром Цибульским. Говоря о перспективах экономического сотрудничества, президент обратил внимание на схожесть Архангельской области и Беларуси. Значительную часть территории занимают леса. Это требует проведения определенных видов работ по лесозаготовке и лесовосстановлению. В связи с этим и в Беларуси еще с советских времен сохранилось и получило развитие в промышленном секторе целое направление по изготовлению специализированной техники. Этим занимается холдинг «Амкадор». Отечественные новые образцы зачастую направляются в Россию для прохождения испытаний. В продолжении темы сотрудничества с Беларусью для Архангельской области является одним из приоритетных направлений в развитии международных связей. Об этом на встрече с Александром Лукашенко заявил губернатор Архангельской области Александр Цибульский. Он отметил, что Беларусь стабильно остается в пятерке основных торгово-экономических партнеров области. По его словам, сотрудничество в том числе развивается на уровне муниципалитетов и районов. В российском регионе хороший спрос на белорусские продукты питания. Недавно в Архангельске открылся уже 10-й магазин «Белорусская вёска». Белорусская делегация находится в Иркутской области с рабочим визитом. Ключевым событием станет 11-е заседание рабочей группы по сотрудничеству Беларуси и Иркутской области, которое пройдет завтра. Также делегация примет участие в пленарной сессии 7-го Байкальского международного форума партнеров. Запланировано участие в бирже контактов экспортеров и импортеров Беларуси, России, Китая и Монголии с транспортными и логистическими компаниями стран-участниц. Также делегация посетит ведущие предприятия региона и примет участие в торгово-закупочной сессии. Визит продлится до 27 августа. В Беларуси с завтрашнего дня по 5 сентября пройдет акция ГАИ «Внимание, дети!». Водители обязаны круглосуточно включать ближний свет фар или дневные ходовые огни. За нарушение грозит штраф до 3 базовых величин. Инспекторы проверят выполнение правил дорожного движения как автомобилистами, так и пешеходами. Отдельное внимание уделят соблюдению правил перевозки детей с обязательным использованием детских кресел и ремней безопасности. И о погоде. Сейчас в Бресте, Гомеле и Могилеве плюс 19, в Минске, Гродно и Витебске 18 тепла. Сегодня днем в Могилеве и Бресте ожидается плюс 19-21, в Гомеле 21-23 выше 0, в Витебске, Гродно и Минске 18-20 тепла. По большей части территории страны кратковременный дождь, местами с грозой, лишь в Гомеле без осадков. Таковы данные. Белгидромета, Ольга Денисова, служба новостей, Альфа-Радио.

0: Ток-шоу «Будні». Постскриптум. 16+.
1: Депутат Палаты представителей Национального собрания, генеральный директор Национальной библиотеки Вадим Гигин заявил, что Мьянма – перспективный партнер Беларуси в Юго-Восточной Азии.
2: Мы находимся на стадии активной интенсификации наших отношений. Мы видим, насколько часто происходят обмены визитами. И на высшем уровне уже визит Мина Унхлайна, руководителя Мьянмы, не первый в нашу страну. Мы видели, как тепло принимали в свое время там президента Республики Беларусь. Активно проходят визиты на уровне правительства, министерских. Идут консультации самые разные, многоуровневые. Я вам хочу сказать, что и мы, допустим, Национальная библиотека Беларуси, активно развиваем сотрудничество с Национальной библиотекой Мьянмы, рассчитываем на их участие в наших мероприятиях. То есть, видите, здесь и политика, и экономика, культура. Это очень важно, потому что, ну, давайте прямо скажем, до недавнего времени у нас мало кто знал про эту страну, да и Мьянме не очень много знали, у Беларуси. Фактически мы открываем заново для себя друг друга. И перспективы здесь очень большие. Об этом говорилось еще во время визита нашего президента в Мьянму. Это, ну, смотрите, мы можем сотрудничать и в вопросах товарооборота наращивать, ту продукцию, которая необходима Мьянме. И это может быть и в области продовольствия, и в области электроники, то, что им надо. Конечно же, оборонно-техническое сотрудничество. Регион там непростой. Обстановка и в самой Мьянме, и вокруг нее. Она достаточно сложная. Традиционно там высокое влияние они имеют вооруженные силы. Кстати, очень хороший, очень такой интересный бизнес, такая интересная бизнес-среда Мьянме. Мне все время доводилось тоже быть в этой стране. Поэтому здесь интерес большой. Но еще какие направления важные? Это сотрудничество в области, скажем, образования, подготовки кадров. Очень высоко ценится. Были уже пробные такие группы, которые у нас обучались. Белорусское образование, прямо вот я беседовал с мьянманцами, с их дипломатами. Знаете, как молодежь говорит, это прям топчик для них, да? То есть вот все, что нужно, инженерные специальности, медицинские специальности, то, что касается электроники, IT-сферы, и не только, кстати, IT, социальных коммуникаций. Вот это очень востребовано, очень для них нужно. Поэтому перспективы большие в области научно-технического сотрудничества, подписаны соответствующие документы, есть еще целый ряд договоров, которые соглашение необходимо подписать для развития дальнейшего.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио.

0: Реклама.
1: Я люблю пешком ходить. А теперь же, как мне быть? В ногах отечность, тяжесть, боль, да еще и геморрой. Что поможет для лечения вен?
2: Детравен, Детравен, Детравен. Детравен – лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
1: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применять у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама.
3: Альфа-радио. Песни о Беларуси.

0: Ток-шоу «Будни». Поскриптум. 16+.
1: Депутат Палаты представителей Национального собрания и генеральный директор Национальной библиотеки Вадим Гигин заявил, что социальная справедливость на селе – это и есть белорусская национальная идея.
2: Глава государства недавно проводил такое совещание и достаточно и на месте изучал этот вопрос и довольно строго подходил к его решению, делал соответствующие замечания, ну и вместе с тем отмечал определенные успехи, которые есть, допустим, в работе автолавок, те же наши торговые сети, которые не остаются в стороне. Давайте не только там критиковать сами себя, конечно, но и говорить, что здесь немало сделано. И у президента слова никогда не расходятся с делами. Вот разобрали, посмотрели, увидели положительный опыт, поняли, где еще надо подтянуть, и есть соответствующий нормативно-правовой акт, то есть указ президента. Мы, кстати, этот вопрос, в том числе и социальной справедливости для жителей села, довольно подробно разбирали на страницах СБ «Беларусь сегодня». И в «Тенденциях» была статья. И вот именно вопрос шел не просто о каких-то бытовых нормах, там, общепита, организации торговли на селе, вот такие, такое детализированное, что ли, изучение, но вот этот принцип важный, политический, если угодно, именно вопрос социальной справедливости. Вот, и президент это подчеркнул. У нас же сейчас и села разные есть. Есть агрогородки, 1426 создано по стране. Но у меня вот родственники живут в таком агрогородке в Червинском районе. Я вижу, что да, действительно, стандарты необходимые для развития молодой семьи, детей, чтобы они получали образование, они созданы. Я могу вот просто разобрать и по магазинам, и по школе, и по детскому садику, по благоустройству, которое есть. Конечно, есть всегда проблемы, но в принципе эти стандарты созданы там. Но это агрогородки. Есть, остаются привычные нам деревни. Население там становится меньше. Это общая тенденция. Мы находимся в стадии урбанизации. До 80% населения Беларуси сейчас живет в городах. Но остаются деревни, где население может быть несколько десятков человек. Это не агрогородок. Вот туда, как там быть, тоже снабжение должно быть. И там, ну, слушайте, говорят, там одни остались старики. Приезжают, на лето выезжают люди из городов. То есть нельзя сказать, что вот если село, там живет 40 человек, а так все время 40 человек там живет. Нет. Туда многие городские приезжают. Это стало, ну, опять-таки скажу, употреблю это слово, во многом модно тянуться к своим корням. Проводить значительную часть времени в тех местах, откуда ты родом. И это тоже важно. Но есть совсем маленькие. Вот там действительно, где одна-две старушки, там какие-то хутора чуть ли нигде. И не только это на Полесье. На Витебщине такого много. Много где-то есть. На Гродненщине даже так есть. Но они тоже должны получать и продукты, и медицинскую помощь, и бытовое обслуживание, чтобы их, если это старики, старые, все-таки была комфортной, соответствующей тому, как мы это видим у нас в Беларуси. Ну и, конечно же, забота о труженике. Потому что вот этот образ белорусской деревни, которая тоже как-то активно создается, и не совсем правильно, что такая деревня, где одни старики. Ну какие? Почему только? Во-первых, еще раз говорю, и старикам нужна помощь, и старикам нужна доставка, и старикам нужна автолавка. Здесь возраст не играет значения. Но это и сельский труженик. Как президент правильно подчеркивал, тот же наш механизатор, который отпахал смену на посевной или на уборочной, не играет роли. Или какие другие работы выполнял в межсезонный этот период, на мехдворе там, допустим. Он приходит домой, он хочет получить результаты своего труда. И он имеет на это право. Ровно такой же, как рабочий МАЗа, МТЗ, сотрудник минских офисов. Да, понятно, что мы не будем там ему, да и не надо этому нашему труженику организовывать там Зыбицкую в агрогородке, чтобы вот прямо все было как в Минске. Нет. Если он захочет там посетить театр или ночной клуб, я не знаю, или еще что-то, он приедет в Минск или приедет там в ближайший крупный город в областной. У нас этого хватает. Но вот эти нормы социального обслуживания, которые действительно гарантируют справедливость, качественные продукты питания, захотел жене подарок сделать, он должен иметь возможность не ехать в ближайший областной центр, а у себя получить, заказать в автолавке той же. Почему нет? Вот это все и является как раз-таки теми стандартами, которые не лозунгово, а в реальности символизируют социальную справедливость.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио.

Альфа-радио. Альфа-радио. Только хиты. Альфа-радио. В ритме твоего дня. Альфа-радио. В ритме твоего настроения. Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Ток-шоу «Будни». Поскриптум. 16+.
1: Депутат Палаты представителей Национального собрания, генеральный директор Национальной библиотеки Вадим Гигин заявил, что госдолг США – это не просто цифра, а симптом кризиса американской модели.
2: Что это экономический феномен, наверное, вряд ли парадокс. Он известен, он давно изучается. Госдолг США, который вроде как ничего не значит, на самом деле он значит. Ну, нужно объяснить нашим слушателям, зрителям, почему так, почему другие страны не могут иметь такой долг. И, допустим, когда госдолг достигает 100% ВВП, то это уже считается критической отметкой.
3: Но некоторые вот страны... Вот уже 40 триллионов.
2: Слушайте. Ну, некоторые страны имеют и под 200% долга, да, ну, США тут вообще лидеры. Ну, потому что доллар, которые вот и многие из нас имеют, хочешь не хочешь, вот выезжая за границу куда-то там, ты все равно берешь какую-то часть в этой валюте. Вот каждый раз покупая доллар или измеряя там, вот, допустим, товарооборот, торговлю в долларах, мы фактически работаем на экономику США. Мы работаем на обслуживание этого долга. Потому что доллар это не просто валюта американская, а это, ну, если угодно, пусть меня не критикуют такие узкие экономисты, финансовые специалисты, но это что-то вроде облигации. То есть, покупая доллар, мы вкладываем свои кровные деньги в поддержку экономики США. Потому что доллар именно так и работает. Вот почему. Поэтому долларовая масса, которая считается, что чуть ли не в 30 раз превышает реально обеспеченную массу. Ну, вспомним старое вот это вот полулегендарное событие, когда генерал де Голль решил разменять доллары на соответствующий золотой эквивалент. Ну, мы знаем, что валюта сейчас уже не привязана так к золотому эквиваленту, как это было раньше. Так вот, доллар фактически ничем не обеспечен. Вот это его популярность, этот его статус главной мировой так называемой резервной валюты, вот он, собственно говоря, и обслуживает этот долг. Другое, ну и можно сказать, ну так поэтому долг тут в США ничего не играет. Нет, играет. Он является экономическим фактором негативным. Потому что раздутый госдолг США в том числе является элементом, влияющим на финансовую стабильность внутри Соединенных Штатов. Он влияет на инфляционные процессы, инфляционные ожидания внутри США. И он имеет политическую составляющую. Потому что тот же Дональд Трамп, например, обещал, что при нем госдолг расти не будет. А мы видим, что он стал расти галопирующими просто темпами. Ну, в принципе, как и многие другие обещания Трампа, то, что он остановит инфляцию, этого не произошло, то, что галлон бензина будет стоить там чуть ли не 2 доллара, этого не произошло, наоборот, цена поднялась и так далее. Поэтому все-таки это фактор есть, и это одно из свидетельств нездоровья, я бы так сказал, проблем американской системы в принципе. И политической мы видим серьезные проблемы кризиса внешнеполитического лидерства Соединенных Штатов. Мы видим просто колоссальные проблемы внутри США, политические противоречия, так называемая культурная война или культурные войны. У них такой термин есть, который фактически означает такую домашнюю идеологическую гражданскую войну между ультралевыми и ультраправыми, между ультрадемократами и ультрареспубликанскими, ну, если так условно их называть. Некоторые даже говорят, ну, и вот мне приходилось в этих дискуссиях участвовать, что это может привести к гражданской войне. Но мы видим, что всполохи есть, то там, то вот, в одном городе, то в другом городе. Да, это возникает. Поэтому вот проблема государственного долга США – это один из факторов вот этого кризисного состояния американской модели в целом.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио.
4: Программа «Рецепт здоровья». Меня зовут Дмитрий Шевцов. Самое важное, самое ценное в жизни каждого человека – это здоровье. О нем мы поговорим. Отвечу на ваши вопросы и помогу советам. Все для того, чтобы вы не болели. Встречаемся в эфире «Альфа-радио» каждую субботу в 11:30 и в воскресенье в 6 часов вечера. Будьте здоровы, берегите себя и своих близких.
0: Политика, экономика, социальная сфера, главные сюжеты уходящего дня, а также историю их развития слушайте с понедельника по четверг в 18:00 и в пятницу в 17:00 в программе «Хроника событий» с Ольгой Денисовой на Альфа-радио. Повтор программы по будням в 22:00.
5: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
6: Радио твоего дня.

Президент Беларуси Александр Лукашенко отметил рост возможностей Беларуси в сотрудничестве с Россией в последнее время. Об этом глава государства заявил на встрече с губернатором Архангельской области России Александром Цыбульским. «Нам сегодня приходится вместе с вами быть на фронте. Никуда от этого не деться», — обратил внимание глава государства. «Значение Беларуси в связи с теми событиями, которые происходят вокруг нас, возрастает. Мы знаем свою роль, которую надо сыграть в этом мире», — сказал президент. Успешность этой роли во многом будет зависеть от того, каковы будут отношения у нас с Российской Федерацией, — обратил внимание глава государства. «Пока все идет нормально», — добавил он. «Нам удается здесь и предупреждать, и сдерживать потенциальных наших противников, скажем так, не врагов пока, а противников. Они понимают, что мы не спим здесь. А если и спим, то видим то, что мы должны видеть», — резюмировал белорусский лидер. Наблюдатели организации договора о коллективной безопасности назвали прошедшие выборы в Курултай, парламент Казахстана, соответствующими международным стандартам. Об этом говорится в опубликованном заключении группы международного наблюдения от парламентской ассамблеи ОДКБ. Наблюдатели от ОДКБ акцентировали внимание на соблюдении прав избирателей, а также на активном участии граждан в выборах. В состав наблюдателей от парламентской ассамблеи ОДКБ вошли депутаты и представители высших законодательных органов государств-членов организаций Белоруссии, Кыргызстана, России, Таджикистана, а также должностные лица секретариата парламентской ассамблеи ОДКБ. Беларусь с начала года посетили около 160 тысяч иностранцев без виз. Об этом сообщили в Госпогранкомитете. С 1 января в Беларусь прибыли 159 тысяч 906 иностранных граждан из 38 стран, включенных в список без виза. Большинство путешественников приехало из стран-соседей – Литвы, Латвии и Польши. Всего за время действия без виза нашу страну посетили 1 418 тысяч 75 жителей Европы. В белорусском пограничном ведомстве напомнили, что главой государства принято решение о продлении безвизового въезда для граждан 38 европейских стран до 31 декабря 2026 года включительно. Мощный циклон Приска обрушился в минувшие выходные на страны Балтии и Восточной Европы. Несколько человек погибли, сотни тысяч остались без электричества. Об этом сообщают западные СМИ. Местами порывы ветра превышали 30 метров в секунду. Произошло беспрецедентное отключение электроэнергии. Циклон Приска затронул Латвию, Литву, Эстонию, Польшу, а также Беларусь. За время непогоды нарушения электроснабжения фиксировались в более чем 889 населенных пунктах нашей страны. Как сообщили в Министерстве энергетики, по состоянию на вечер 23 августа в Беларуси было восстановлено электроснабжение всех населенных пунктов. И о погоде. Сейчас в Гродно плюс 18, в Бресте и Гомеле 19 выше нуля, в Могилеве, Витебске и Минске 17 градусов тепла. Завтра в Могилеве ожидается плюс 19-21, в Гомеле и Бресте плюс 21-23, в Гродно 19-21 выше нуля, в Витебске и Минске от 18 до 20 градусов тепла. По большей части территории страны без осадков, лишь в Витебске и Могилеве кратковременный дождь, в Витебске возможна гроза. Таковы данные Белгидромета. Руслан Ещенко, служба новостей Альфа-Радио.

0: Ток-шоу «Будни». Поскриптум.
1: 16+.
2: Депутат Палаты представителей Национального собрания, генеральный директор Национальной библиотеки Вадим Гигин заявил, что учения НАТО у наших границ – элемент военного шантажа и давления.
3: По поводу их реакции, это такое лицемерие. Они прекрасно знают, что никто на них... Вот поверьте, военные, которые занимают командные посты, большинство политиков западных прекрасно понимают и отдают себе отчет, что ни Россия, ни Беларусь на них нападать не собираются. Тем не менее, используют эту риторику для создания такого атмосферы страха в своих странах, ну, со своими политическими целями. Что касается учения бригады НАТО и прочего, создается... Вот не только в Латвии, в принципе, создается инфраструктура у наших границ военного давления на белорусское и российское общество. Это делается к 30-му году. Они это не скрывают. Все эти заявления, что мы там якобы в 30-м году нападем, чушь собачья. Почему эта структура создается? Это элемент военного шантажа и давления на наше общество. Это шантаж не сработает. Но это не означает, что мы его должны игнорировать. Вот я сейчас еще одну параллель проведу, ну, завершу эту мысль. Для чего это делается? Для того, чтобы заставить наших граждан находиться в состоянии такой психологической нестабильности и повлиять на выбор, который будет сделан в 30-м году. Для чего бьют по складам Wildberries? Это напрямую имеет отношение к учению вот этой бригады. Ведь удары

0: ажиотажа в отношении наших стран.
1: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио.

по радио. Радио твоего дня.

0: Новости технологий. 16+.
1: Здравствуйте. OnePlus 16 получит 3 заметных улучшения. Xiaomi представила портативную электробритву, и Honor показала уникальные фитнес-браслеты. Об этом в программе «Новости технологий» расскажу вам я, Виктория Клементенок. OnePlus подтвердила выпуск OnePlus 16. Модель получит 3 заметных улучшения, и одно из них касается экрана. Напомню, OnePlus 15 был одним из первых массовых смартфонов с частотой 165 Гц. А теперь производитель намерен поднять планку. Новинку оснастят 7-дюймовой OLED-панелью с частотой 185 Гц. В устройстве также будут использоваться технологии для оптимизации игр, Wi-Fi и сенсор для минимальных задержек. Все эти улучшения должны заметно улучшить игровой опыт. Ожидается, что смартфон получит тройную камеру, основной модуль на 200 мегапикселей, сверхширокоугольный на 50 мегапикселей и перископический телеобъектив на 50 мегапикселей с трехкратным оптическим зумом. Xiaomi представила портативную электробритву. Она работает до 60 дней от одного заряда, причем при необходимости ей можно пользоваться и во время подпитки. Еще одна особенность – автоматическая активация. Встроенный датчик запускает лезвие при соприкосновении с кожей и отключает их, когда бритву убирают от лица. Устройство в цельнометаллическом корпусе доступно в трех цветах – золотом, серебристом и темно-сером. За качество бритья отвечает система с двойной кольцевой сеткой, лезвие из нержавеющей стали и специальной конструкции, которая, по словам компании, помогает захватывать больше волосков и снижает вероятность их застревания. Электробритва соответствует стандарту защиты IPX8, поэтому можно без опасений ее промывать под проточной водой и использовать во влажных условиях. Honor представила фитнес-браслеты Band 11 и Band 11 Pro. Внешне они почти одинаковые, но различия все же есть. Корпус базовой версии толщиной 9 мм выполнен из пластика. Есть AMOLED-дисплей с разрешением 256 на 402 пикселя и частота обновления 60 Гц. Батареи хватает примерно на 12 дней в обычном режиме и до 18 дней в энергосбережении. Модель отслеживает сон, стресс, активность и поддерживает 113 спортивных режимов. Pro-версия получила экран на 1,5 дюйма с более тонкими рамками, поэтому чуть крупнее. Аккумулятор может работать до 19 дней в обычном режиме и до 26 дней в экономном. В прошке также есть NFC для платежей и впервые для линейки GPS, позволяющий фиксировать маршрут без смартфона. Виктория Клементенок, служба новостей Альфа-Радио.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Уловите, друзья, этот важный момент. Наш дом — это планета, страна, континент. А враг всего мира — полиэтилен. Землю нашу захватывает в плен. Поэтому на правильный становись ты путь. Многоразовый стакан бери, пластик забудь. Сортируй отходы, уважай.

0: Авторадио всегда с тобой на связи. В любое время, в любой точке мира. Запоминай. 29 140 0202. Наш Вайбер и Телеграм. Альфа-Радио. Радио твоего дня.
1: Песни о политике, о жизни, о том, что происходит в мире. Политприпев от группы «Голосы с места». Слушайте на Альфа-Радио в понедельник, среду и пятницу в 20.45.
0: Ты слушаешь Альфа-Радио.

Александр Лукашенко ставит задачу восстановить уровень товарооборота с Архангельской областью. Об этом глава государства заявил на встрече с губернатором российского региона Александром Цибульским. Говоря о перспективах экономического сотрудничества, глава государства обратил внимание на схожесть Архангельской области и Беларуси. Значительную часть территории занимают леса. Это требует проведения определенных видов работ по лесозаготовке, лесовосстановлению. В связи с этим в Беларуси еще с советских времен сохранилось и получило развитие в промышленном секторе целое направление по изготовлению специализированной техники. Этим занимается холдинг «Амкадор». Отечественные новые образцы зачастую направляются в Россию для прохождения испытаний. В этом направлении мы можем с вами успешно сотрудничать, констатировал белорусский лидер. В Брестской области завершают сев озимого рапса. Об этом сообщили в Комитете по сельскому хозяйству и продовольствию Брестского облсполкома. Здесь уточнили, что в регионе посеяно 75,5 тысяч гектаров озимого рапса. Это 101% к намеченному. План скорректирован. По сравнению с прошлым годом площади под эту культуру увеличены более чем на 2000 гектаров. Обратили внимание в облсельхозпроде. Сев озимого рапса завершили 11 из 16 районов. Остальные находятся на финишной стадии. В национальном парке Беловежская пуща обнаружили мох, считавшийся исчезнувшим более 100 лет назад. Реликтовый мох «Антитрихия повислая» обнаружил сотрудник Института экспериментальной ботаники Национальной академии наук во время целенаправленных полевых исследований. Для современной Беларуси это фактически первая подтвержденная регистрация вида в истории. В научных архивах существовало лишь два упоминания конца 19-го – начала 20 века. После 1919 года этот мох в регионе не находили. Сумма похищенного в Минском ювелирном магазине превышает 400 тысяч рублей. Такие данные привела начальник Первомайского города Минска районного отдела Следственного комитета Мирослава Хлыщенко-Хазановская. Разбойное нападение на ювелирный магазин на проспекте Независимости произошло 21 августа. Мужчина в медицинской маске, угрожая предметом, похожим на пистолет, завладел ювелирными изделиями и скрылся. Позже его оперативно задержали. Уголовное дело возбуждено по статье за разбой в отношении имущества в крупном размере. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 6 до 15 лет со штрафом. И о погоде. Сейчас в Гродно, Могилеве и Бресте плюс 18, в Витебске плюс 17, в Гомеле и Минске 19 градусов тепла. Завтра в Могилеве и Гродно ожидается плюс 19-21, в Гомеле и Бресте 21-23 выше 0, в Витебске и Минске от 18 до 20 градусов тепла. По большей части территории страны без осадков, лишь в Витебске и Могилеве кратковременный дождь, в Витебске возможна гроза. Таковы данные Белгидромета. Руслан Ещенко, служба новостей Альфа-Радио.

Альфа-радио. Для хорошего настроения. Для комфортной работы. Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Трудовой кодекс. Актуальная редакция. Найти.
2: Актуальное законодательство Республики Беларусь ищите на etalonline.by. Эталон. Мы знаем законы нашей страны.
0: Работе, дома. Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Новости медицины 16+.
1: О том, как правильно есть дыню, почему голодным водителям опасно садиться за руль и как восстановить силы в отпуске. Сегодня в программе «Новости медицины» расскажу вам я, Яна Цидик. Здравствуйте. Конец августа – один из самых популярных периодов для дыни. Сочные ароматные плоды появляются на прилавках повсеместно. Многие любят есть их после основного блюда, однако после очень сытного обеда такое сочетание у некоторых людей может сопровождаться ощущением тяжести и дискомфортом. Все дело в том, что дыня переваривается исключительно в тонком кишечнике, практически минуя желудок. При нормальной температуре тела задержавшаяся в желудке дыня начинает бродить буквально через несколько минут. Этот процесс сопровождается выделением токсичных спиртов и газов, что в медицине известно как явление автоинтоксикации. У человека возникает сильное вздутие, метеоризм, спазмы и боли в области желудка и кишечника. В некоторых случаях развивается острое расстройство пищеварения. Сильный голод за рулем может замедлить реакцию водителя на 30-50%, сузить поле зрения и ухудшить координацию движений. Снижение уровня глюкозы становится для организма физиологическим стрессом, что по степени опасности может быть сопоставимо с легким алкогольным опьянением. Мозг питается исключительно глюкозой, при ее падении время реакции увеличивается на 30-50%. Это критично. Например, при экстренном торможении на скорости 60 км в час лишние полсекунды стоят дополнительных 8 метров тормозного пути. Гипогликемия также может вызвать туннельное зрение, дрожь в пальцах, раздражительность и сонливость. Перед поездкой важно полноценно поесть за 1-2 часа, в дороге нужно перекусывать каждые 3-4 часа. Для этого прекрасно подойдут орехи, банан или, например, сыр. Янтарная кислота может помочь организму справиться с повышенными нагрузками во время отпуска, длительными прогулками, экскурсиями и походами. Она участвует в превращении питательных веществ в энергию в клетках. Вещество помогает мышцам и мозгу эффективнее использовать кислород и быстрее восстанавливаться после нагрузок. Кроме того, оно может улучшить концентрацию и поддержать организм после пищевых и алкогольных излишеств. Однако препарат имеет противопоказания. Его не рекомендуют при обострении гастрита, язвенной болезни, мочекаменной болезни, выраженной гипертонии или глаукоме. Беременным и кормящим женщинам перед приемом нужна консультация врача. Кстати, для полноценного восстановления отпуск лучше сочетать с периодами спокойного и активного отдыха. Постоянное лежание или, наоборот, насыщенная программа без пауз могут не дать организму переключиться. Яна Цидик, служба новостей, Альфа-Радио.

0: радио твоего дня. Альфа-хит-парад. Слушай в пятницу в 18 и в субботу в 13.00. Голосуй за хиты на сайте alfaradio.by.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народ Украины с 35-й годовщиной Дня независимости. Исторические судьбы белорусского и украинского народов тесно переплетены. Наши нации связывают вековые традиции, память про общие победы и тяжелые испытания, говорится в поздравлении. Глава государства выразил уверенность, что, несмотря на геополитические потрясения, будущее поколение белорусов и украинцев сохранят извечные дружеские и родственные связи, а Минск и Киев восстановят взаимовыгодное сотрудничество на принципах доверия, уважения и равноправия. Гостеприимная Беларусь всегда открыта для каждого украинца, который приходит с добрыми намерениями, подчеркнул Александр Лукашенко. Президент Беларуси пожелал всем гражданам Украины здоровья и процветания, а их стране мира и счастья. Премьер-министр Беларуси Александр Турчин обсудил с председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером ход и перспективы сотрудничества в газовой сфере, сообщили в пресс-службе белорусского правительства. Отмечено, что достигнутый уровень взаимодействия обеспечивает бесперебойное снабжение Беларуси природным газом и динамичное развитие по актуальным для двух государств направлениям. Александр Турчин сегодня посещает с рабочим визитом Санкт-Петербург. В Беларуси намолотили почти 8 миллионов 600 тысяч тонн зерна. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия. По оперативным данным на сегодня, в областях намолочено Минская 2 миллиона 305 тысяч тонн, Гродненская 1 миллион 749 тысяч тонн, Брестская 1 миллион 637 тысяч тонн, Гомельская 1 миллион 50 тысяч тонн, Могилевская 1 миллион 43 тысячи тонн, Витебская 809 тысяч тонн. Убрано культурное зерно с учетом рапса без кукурузы на 2 миллионах 330 тысячах гектаров, что составляет 94% от общей площади. Коррупция и ее проявления являются одной из угроз национальной безопасности Республики Беларусь. В связи с этим органами прокуратуры и иными правоохранительными органами ведется работа по выявлению уже совершенных преступлений и правонарушений, а также на предупреждение и профилактику противоправного поведения. Сферами, наиболее подверженными коррупционным рискам, по-прежнему остаются образование, ЖКХ, промышленность и торговля, отметил прокурор Советского района города Минска Антон Загоровский.
1: Часто недостатки в работе по профилактике коррупции выявляются в деятельности комиссий по противодействию коррупции, работе кадровых служб при оформлении обязательств по соблюдению антикоррупционных ограничений. В связи с выявленными нарушениями законодательства о борьбе с коррупцией, органами прокуратуры вносятся акты прокурорского надзора, возбуждаются уголовные дела. Необходимо отметить, что система борьбы с коррупцией предусматривает не только уголовную ответственность. Совершение ряда деяний, не закрепленных в Уголовном кодексе, влечет также иные формы ответственности, например, дисциплинарную или административную. Кроме того, деяния, связанные с незаконным получением имущества в результате совершения коррупционного правонарушения или преступления, наряду с прочими видами ответственности, влекут изъятие незаконно полученного имущества. А положение Уголовного кодекса об условно-досрочном освобождении не применяется к осужденным за коррупционное преступление должностным лицам, занимающим государственные должности.
0: Официальные курсы Нацбанка по итогам сегодняшних биржевых торгов. Доллар США 2 рубля 98 копеек, 3,60 за 100 российских рублей и 4 рубля 45 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Гродно и Витебске плюс 17, в Могилеве и Гомеле плюс 20, в Бресте плюс 19, в Минске 18 градусов тепла. Завтра в Могилеве и Гродно ожидается плюс 19-21, в Гомеле и Бресте 21-23 выше 0, в Витебске и Минске от 18 до 20 градусов тепла. По большей части территории страны без осадков, лишь в Витебске и Могилеве кратковременный дождь, в Витебске, возможно, гроза. Таковы данные Белгидромета. Руслан Ещенко, служба новостей Альфа-Радио.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в Telegram-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
0: Новости технологий. 16+.
2: Здравствуйте. OnePlus 16 получит 3 заметных улучшения. Xiaomi представила портативную электробритву, и Honor показала уникальные фитнес-браслеты. Об этом в программе «Новости технологий» расскажу вам я, Виктория Клементенок. OnePlus подтвердила выпуск OnePlus 16. Модель получит 3 заметных улучшения, и одно из них касается экрана. Напомню, OnePlus 15 был одним из первых массовых смартфонов с частотой 165 Гц. А теперь производитель намерен поднять планку. Новинку оснастят 7-дюймовой OLED-панелью с частотой 185 Гц. В устройстве также будут использоваться технологии для оптимизации игр, Wi-Fi и сенсор для минимальных задержек. Все эти улучшения должны заметно улучшить игровой опыт. Ожидается, что смартфон получит тройную камеру, основной модуль на 200 мегапикселей, сверхширокоугольный на 50 мегапикселей и перископический телеобъектив на 50 мегапикселей с трехкратным оптическим зумом. Xiaomi представила портативную электробритву. Она работает до 60 дней от одного заряда, причем при необходимости ей можно пользоваться и во время подпитки. Еще одна особенность – автоматическая активация. Встроенный датчик запускает лезвие при соприкосновении с кожей и отключает их, когда бритву убирают от лица. Устройство в цельнометаллическом корпусе доступно в трех цветах – золотом, серебристом и темно-сером. За качество бритья отвечает система с двойной кольцевой сеткой, лезвием из нержавеющей стали и специальной конструкции, которая, по словам компании, помогает захватывать больше волосков и снижает вероятность их застревания. Электробритва соответствует стандарту защиты IPX8, поэтому можно без опасений ее промывать под проточной водой и использовать во влажных условиях. Honor представила фитнес-браслеты Band 11 и Band 11 Pro. Внешне они почти одинаковые, но различия все же есть. Корпус базовой версии толщиной 9 мм выполнен из пластика. Есть AMOLED-дисплей с разрешением 256 на 402 пикселя и частота обновления 60 Гц. Батареи хватает примерно на 12 дней в обычном режиме и до 18 дней в энергосбережении. Модель отслеживает сон, стресс, активность и поддерживает 113 спортивных режимов. Pro-версия получила экран на 1.5 дюйма с более тонкими рамками, поэтому чуть крупнее. Аккумулятор может работать до 19 дней в обычном режиме и до 26 дней в экономном. В брошке также есть NFC для платежей и впервые для линейки GPS, позволяющий фиксировать маршрут без смартфона. Виктория Клементенок, служба новостей Альфа-Радио.

Дискохиты. В ритме твоего дня. В ритме твоего настроения. Радио твоего дня.

0: Автомобильные новости.
1: 16+.
2: Привет. БелАЗ и МАЗ создают электротранспорт. На М1 появилась еще одна шериф-балка с маячками синего цвета. И в Беларуси заканчивают упрощенную регистрацию средств персональной мобильности. Об этом в программе «Автомобильные новости» расскажу вам я, Виктория Клементенок. Белорусские предприятия совместно с российской госкорпорацией «Росатом» реализуют ряд проектов в сфере электротранспорта. В частности, речь идет о разработке электрического карьерного самосвала для БелАЗа и перронного электробуса для МАЗа. Отдельное направление – развитие систем накопления энергии. «Росатом» взаимодействует с Министерством энергетики Беларуси по внедрению стационарных систем накопления энергии. Задача сотрудничества заключается не только в поставке оборудования, но и в максимальном углублении локализации производства с перспективой совместного выхода на рынки третьих стран. Таким образом, сотрудничество Беларуси и Росатома в сфере электротранспорта выходит за рамки поставок компонентов. Совместные проекты охватывают городской и промышленный транспорт от перронных электробусов и троллейбусов до карьерных самосвалов. На 514-м километре автодороги М1 Е30 Брест-Минск, граница России, в Толочинском районе установили шериф-балку. Устройство должно привлечь внимание водителей к опасному участку дороги и помочь снизить аварийность. Шериф-балка имитирует сигнальное оборудование автомобиля ГАИ. Мигающие синие маячки заметны с расстояния до 1 километра, поэтому водители успевают обратить внимание на дорожную обстановку и при необходимости снизить скорость. Устройство не вводит дополнительных ограничений и не требует остановки автомобилей. Его задача – предупредить водителей об опасном участке и напомнить о необходимости соблюдать правила дорожного движения. Водителей призывают быть особенно внимательными при проезде этого участка трассы. Госстандарт напомнил владельцам средств персональной мобильности, что 31 августа этого года заканчивается проведение оценки соответствия в упрощенном порядке. Такая процедура предусмотрена указом от 4 августа прошлого года. Упрощенный порядок действует до 1 сентября 2026. В госстандарте рекомендуют гражданам и юридическим лицам заблаговременно подавать заявки в испытательные лаборатории. Работы проводятся в соответствии с установленной процедурой и графиками лаборатории, в том числе с выездом в районные центры. На сроки проведения испытаний может влиять погода. Проверки на открытых площадках не проводят во время дождя и сильного ветра. Виктория Клементенок, служба новостей Альфа-Радио.

0: Альфа-радио. Радио твоего дня. Хочешь знать, какая песня прозвучала в эфире? Заходи на сайт alfaradio.by. Альфа-радио. Радио твоего дня.
1: Каждый день мы слышим, читаем, обсуждаем сотни новостей и событий. Обозреватель Альфа-радио Татьяна Щербина поможет расставить акценты, разобраться в важности и ценности тем, осмыслить все, что произошло за день. «Картина дня» – информационно-аналитическая программа на актуальные темы. Слушайте по будням в 8 вечера на Альфа-радио.
2: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

Орденом Дружбы Народов награждены председатель правительства России Михаил Мишустин и первый вице-премьер Денис Мантуров. Соответствующие указы подписал президент Беларуси Александр Лукашенко. Михаил Мишустин удостоен награды за значительный личный вклад в укрепление дружественных отношений и сотрудничества между Беларусью и Россией. Денис Мантуров за значительный личный вклад в развитие торгово-экономических отношений, промышленного и военно-технического сотрудничества между двумя странами, укрепление технологического суверенитета союзного государства. Губернатор Архангельской области России Александр Цибульский по итогам встречи у президента Беларуси Александра Лукашенко рассказал журналистам о крупных перспективных проектах, которые обсуждаются в плане развития сотрудничества с белорусской стороной. Это проекты в сфере промышленной кооперации, транспорта и логистики. Мы обсудили несколько важных и с практической точки зрения реализуемых инициатив и направлений. И вместе пришли к выводу, что у нас существующие взаимоотношения товарооборот далеки от тех возможностей, которые есть. Наша задача существенным образом увеличить товарооборот, сказал губернатор. Александр Цибульский в первую очередь рассказал о возможностях кооперации в совместном производстве лесозаготовительной техники. В этом направлении как у Беларуси, так и у Архангельской области есть компетенции. Проверка вооруженных сил по поручению президента Беларуси продолжается в одной из артиллерийских бригад. Особое внимание – внедрению современного опыта огневого поражения и управления им, сообщил журналистам государственный секретарь Совета Безопасности Александр Вольфович после вручения распоряжения министру обороны. По его словам, упор делается в основном на особенности ведения боевых действий в современных условиях, внедрение опыта конфликтов в Украине и Иране в систему подготовки войск, вопросы огневого поражения, а также децентрализованного управления. Совсем скоро начнется новый учебный год. Из 25 августа по 5 сентября в Беларуси пройдет специальное комплексное мероприятие «Внимание, дети!». Как сообщили в Главном управлении ГАИ МВД, вне акции в светлое время суток необходимо двигаться с включенными дневными ходовыми огнями или ближним светом фар. Сотрудники госавтоинспекции проведут разъяснительную работу с населением о правилах безопасного поведения на дорогах, в особенности езды на мотоциклах, велосипедах и средствах персональной мобильности. Также стражи дорог проконтролируют, как соблюдают ПДД и водители, и пешеходы. Как уточнили в МВД, с начала года на дорогах страны погибли 16 несовершеннолетних, 245 получили травмы. Официальные курсы Нацбанка по итогам сегодняшних биржевых торгов. Доллар США 2 рубля 98 копеек, 3,60 за 100 российских рублей и 4 рубля 45 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Гродно плюс 17, в Бресте и Могилеве плюс 20, в Гомеле плюс 21, в Витебске и Минске 19 градусов тепла. Завтра в Могилеве и Гродно ожидается плюс 19-21, в Гомеле и Бресте 21-23 выше 0, в Витебске и Минске от 18 до 20 градусов тепла. По большей части территории страны без осадков, лишь в Витебске и Могилеве кратковременный дождь. В Витебске, возможно, гроза. Таковы данные Белгидромета. Руслан Ещенко, служба новостей, Альфа-Радио.

0: Ток-шоу «Будни». Поскриптум. 16+.
1: Особый уровень доверия. Депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Александр Шпаковский о том, на чем основываются отношения Беларуси и Мьянмы.
2: Следует отметить, что торгово-экономическое сотрудничество, взаимодействие в экономике, промышленной кооперации, научно-технологической сфере невозможно или, скажем так, сложно осуществимо без соответствующего политико-дипломатического сопровождения. Да, экономика базис, затем возникает политическая надстройка, но тем не менее мне представляется, что это взаимосвязанные процессы. И может быть даже наоборот, создание соответствующего уровня политического доверия впоследствии позволяет перейти к практическим экономическим проектам. Следует отметить, что в этом году президенты Беларуси и Мьянмы Александр Юрьевич Лукашенко и господин Мин Аун Хлайн встречаются уже второй раз. Во время своей большой командировки глава государства, находясь в Индонезии, счел необходимым с таким кратким визитом посетить лидера Мьянмы, особенно с учетом того, что на следующий день у господина Мин Аун Хлайна был день рождения, провели достаточно теплые дружеские переговоры, и вот с ответным визитом Мин Аун Хлайн посетил нашу страну. В прошлом году были очень интенсивные контакты на уровне президентов. Дважды в Беларуси был господин Хлайн. И то, что очень было важно для наших мьянманских друзей, наш национальный лидер Александр Лукашенко в ноябре 2025 года посетил Нейпидо, Янгон. Вот. И почему этот визит был важным и знаковым именно в политическом смысле? В Мьянме заканчивался переходный период, когда в 2021 году вооруженные силы Мьянмы воспользовались своим конституционным правом, предотвратив ряд угроз национальной безопасности, ввели чрезвычайное положение. Затем вот этот переходный период, сопровождавшийся довольно сложной борьбой за территориальную целостность, против проявлений сепаратизма, терроризма, политического экстремизма, военные существенно расширили сферу контроля законного правительства, и это позволило перейти к проведению парламентских выборов, которые впоследствии стали, скажем так, первой ступенькой для формирования гражданской архитектуры власти и избрания президента. Так вот, накануне парламентских выборов, именно накануне парламентских выборов, Мьянму посетил Александр Лукашенко, став первым зарубежным лидером высшего уровня, приехавшим в эту страну, повторюсь, до формирования гражданского правительства. Это сейчас лидер Мьянмы вот и с государственным визитом в Индии побывал, в Лаосе, в Таиланде, в Китайской Народной Республике, в Российской Федерации и у нас. А тогда, да, конечно, Мьянма опиралась на политическую поддержку Китая, России, благожелательный нейтралитет Индии, но с государственным визитом прибыл именно наш президент. Это подчеркивает особый уровень доверия в отношении между Минском и Нейпидо. Тот факт, что последние 5 лет наши связи интенсивно развиваются, и нужно сказать, что в наиболее тяжелые моменты для Мьянмы в 2021, 2022, 2023 годах Минск всегда последовательно поддерживал законные власти этой страны на пути к общенациональному диалогу, стабилизации внутриполитической ситуации, противодействию терроризму и экстремистским идеологиям. И на международных площадках это также было неизменно. Беларусь всегда голосовала против санкций в отношении Мьянмы. И встречаясь с нашим национальным лидером вот сейчас и впоследствии во время встречи с руководством Национального собрания Натальей Качановой и Игорем Сергиенко, и ваш покорный слуга участвовал в этой встрече, лидер Мьянмы подчеркивал: мы очень благодарны Беларуси за неизменную, надежную политическую поддержку.

0: уже будет производственная кооперация. Я уже обозначил роль президентской дипломатии в данном вопросе. Второй вопрос – это нормативно-правовая база, потому что невозможно двигаться вперед, не имея на это законных оснований. Мы с Мьянмой в последнее время ратифицировали ряд межгосударственных договоров стратегической направленности, например, соглашение о защите государственных секретов, об избежании двойного налогообложения, о взаимной помощи в таможенных делах и, самое главное, об отмене виз. На сегодняшний день граждане Мьянмы могут посещать нашу страну без виз, соответственно, белорусы без виз могут посещать Мьянму. Это существенно облегчает контакты между деловыми кругами, потому что ранее безвизовый режим был только для владельцев дипломатических служебных паспортов. Далеко не все наши хозяйствующие субъекты имеют право на получение подобных документов. Мы рассчитываем в этом контексте на существенное оживление и торгово-экономических отношений, и туризма.
1: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио. Реклама.
2: Тяжесть, отечность, боль в ногах? Детравен в руках!
3: Детравен – лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
4: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применяют у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».

0: Ток-шоу «Будни». Поскриптум.
1: 16+.
2: Идем туда, где уважают наши подходы. Депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Александр Шпаковский о принципах белорусской внешней политики.
3: Когда-то глава государства сформулировал, скажем так, принцип отечественной внешней политики. Мы должны идти туда, где нас любят и ждут.
1: Угу.
3: Проще говоря, где отечественная продукция пользуется спросом, наши подходы к внутренней политике, формированию государственной идеологии пользуются уважением, где нас связывают общие мировоззренческие принципы. По большому счету, эта линия, в публицистике получила название «разворота на восток». Я не знаю, можно ли говорить о том, что мы куда-то разворачиваемся и так далее, но мы определенно выстраиваем приоритеты своей внешней политики. Да, мы находимся в центре Европы. И президент неоднократно говорил о том, что мы не намерены бить горшки в отношениях с западными странами и инициировать какие-то конфликты со своей стороны. Вместе с тем мы будем адекватно реагировать на формирующиеся вызовы и угрозы, во-первых. А во-вторых, мы будем, повторюсь, создавать определенную иерархию отечественных внешнеполитических контактов таким образом, чтобы приоритет получали те страны, которые хотят с нами сотрудничать, а не те, кто бросаются в Беларусь грязью. История с Корейской Народно-Демократической Республикой та же, как и история с Республикой Союз Мьянма. Это государство демонстрирует добрую волю к развитию отношений с Республикой Беларусь. У нас есть от чего отталкиваться на сегодняшний день, и есть высокая перспектива и в экономике, и в политике. В этой связи обратите внимание, что, допустим, наше государство закрывает посольство в Финляндии.
1: Угу.
3: Увы, со стороны официального Хельсинки в последнее время никакого конструктива нет. Присутствие наших дипломатов, которые там находятся, если так можно выразиться военным языком, в оперативно-тактическом окружении и, в принципе, за пределы посольства, там у них нет контактов, нет коммуникации и так далее, введены санкции и прочее. Нецелесообразно. А вот открытие дипломатических представительств Беларуси в таких странах, как Мьянма, должно быть уже до конца текущего года открыто посольство. Корейская Народная Демократическая Республика тоже прорабатывается этот вопрос. И не зря, кстати, показательно совершенно. Для своего короткого отдыха министр иностранных дел Максим Владимирович Рыженков выбрал Корейскую Народную Демократическую Республику. И мы знаем, что для белорусских чиновников не свойственно делиться деталями личной жизни. Для большинства.
1: Да. Угу.
3: Но здесь эта информация была сознательно обнародована. Министр иностранных дел, вы знаете, для государственных служащих есть список стран, не рекомендованных к посещению. И мы их не посещаем. И есть, соответственно, дружественные государства. И вот министр иностранных дел сознательно обнародовал эту информацию, я так думаю, для того, чтобы подчеркнуть уровень политического доверия между Минском и Пхеньяном, который сложился на сегодняшний день. Поэтому и договоры об отмене визового режима являются вполне логичным продолжением этого процесса. Мы и дальше пойдем в отношениях с Корейской Народно-Демократической Республикой в экономике, политике, науке, во всех тех секторах, которые на сегодняшний день представляют взаимный интерес.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио.

0: Реклама.
1: Я люблю пешком ходить. А теперь же, как мне быть? В ногах отечность, тяжесть, боль, да еще и геморрой. Что поможет для лечения вен?
2: Детравен, Детравен, Детравен. Детравен – лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
1: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применять у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама.

0: Ток-шоу «Будни». Постскриптум.
1: 16+. Баланс интересов бизнеса и жителей. Депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Александр Шпаковский о новых правилах торговли на селе.
2: Задача основная – найти баланс между интересами бизнеса и интересами сельских жителей. Потому что, на мой взгляд, это личная точка зрения, не государственная, а моя личная, как, скажем так, общественно-политического деятеля. Определенные проблемы, с которыми сталкивается Белкопсоюз, связаны с тем, что во многом эта организация выполняет функции социальной направленности. То есть не просто субъект хозяйствования, цель которого максимальное извлечение прибыли, но еще, конечно же, и обеспечение всем необходимым жителей сельских регионов, зачастую не обладающих той покупательской способностью, которая есть, допустим, у минчан и жителей крупных городов. Это тоже нужно понимать. Но вместе с тем, отсутствие на селе тех условий, которые характерны для крупных городов и тем более столицы, никоим образом не должно быть поводом для потребительской дискриминации сельских жителей. Об этом неоднократно говорил президент. Товары любой направленности должны быть в доступе. И их широкий ассортимент должен соответствовать социально ориентированной политике белорусского государства и тому, что мы заявляем абсолютно обоснованно о решении проблемы продовольственной безопасности в Республике Беларусь. В этой связи встает вопрос о том, насколько будет прибыльным занятием ведение торговли на селе в этом случае. Естественно, мы уже говорили о том, что существуют объективно некоторые дисбалансы между, допустим, городом и деревней. Они объективно сложившиеся, и это не только явление, характерное для Беларуси. Мы стараемся решать эти вопросы, но наиболее грамотная политика и мировой опыт нас к этому подталкивает. Это то, что должны быть определенные льготы для хозяйствующих субъектов, оперирующих в регионах нашей страны. Вот здесь и речь идет именно об этом, потому что на 50% снижается налог на прибыль и подоходный налог для тех, кто ведет торговлю, обслуживание населения в сельской местности. Это очень важная, на мой взгляд, новелла, которая позволит стимулировать развитие мелкого среднего предпринимательства и приход крупных сетей в сельскую местность. Это позволит выровнять вот этот существующий дисбаланс, когда с одной стороны надо представить широкий ассортимент товаров, с другой стороны торговля на селе должна быть хотя бы минимально коммерчески окупаемой.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио.
3: Кодекс об образовании. Актуальная редакция. Найти.
4: Все законодательство ищите на etalonline.by. Актуально, достоверно, официально. «Эталон». Мы знаем законы нашей страны.
5: Так, бумагу сюда, пластик туда, крышечку сюда, бутылку туда. Ух, ну зачем это все сортировать?
6: Отходы – это прежде всего ресурс. Бумага может стать новой тетрадью, пластик, садовой мебелью, металл, велосипедом.
5: А батарейки? Их куда?
6: Батарейки – это опасные отходы. Они должны попадать только в специализированные контейнеры.
5: Так получается, сортировка мусора – это не лишняя работа?
6: Именно. Сортируя отходы сегодня, ты живешь чище завтра. Странно, что мне приходится объяснять такие очевидные вещи.
7: Песни о политике, о жизни, о том, что происходит в мире. Политприпев от группы «Голосы из места». Слушайте на Альфа-радио в понедельник, среду и пятницу в 20:45.
8: Тенденции. Слушайте по четвергам в эфире Альфа-радио в 12:45, 15:10 и 17:10. И ищите в продаже специальный еженедельный выпуск «СБ Беларусь сегодня». Тенденции.
9: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
1: 17 сентября 1939 года – дата, когда восторжествовала историческая справедливость. В этот день белорусы, разделенные вопреки их воле, снова обрели единый дом и общую судьбу. День народного единства заложил фундамент суверенной Беларуси. Наша сила и гордость в единстве.
0: Альфа-радио. Песни о Беларуси.

0: Политика, экономика, социальная сфера. Главные сюжеты уходящего дня в программе «Хроника событий» с Ольгой Денисовой на Альфа-радио. Хроника событий, понедельник, 16+.
1: О самых важных темах этого дня расскажу вам я, Ольга Денисова. Здравствуйте.
0: Дайджест. События дня.
1: Александр Лукашенко провел встречу с губернатором Архангельской области России. Президент Беларуси наградил орденом Дружбы народов председателя правительства России Михаила Мишустина и первого вице-премьера Дениса Мантурова. Премьер-министр Беларуси и глава «Газпрома» обсудили перспективы сотрудничества в газовой сфере. Участие в международных мероприятиях, переговоры с бизнесом и посещение предприятий. Белорусская делегация посещает Иркутскую область.
0: Что происходит?
1: Александр Лукашенко сегодня провел встречу с губернатором Архангельской области России Александром Цибульским. Глава государства начал встречу с того, что подчеркнул важность сохранения исторической памяти, отметив, что в годы Великой Отечественной войны многие жители Архангельской области внесли свой вклад в защиту Беларуси.
2: Приветствую вас у нас в Беларуси, вас у себя дома считайте. И считать тут нечего, мы всегда так считаем. У нас большие, хорошие традиции. Мне говорят о том, что еще годы Великой Отечественной войны многие архангельцы защищали Беларусь, да и мы в стороне не были, защищая великую страну. Вы знаете, что Беларусь в этой жестокой войне понесла колоссальные потери, и не только экономические, но и людские потери. Поэтому мы не теряем с вами эту тему в наших отношениях. И это будет очень важно, особенно сейчас, в силу определенных причин. Что касается нашего сотрудничества, надо честно признать, что мы с вами торговли понизили планку значительно. Но все в наших силах. Мы же имели в 3 раза выше товарооборот, чем сейчас. Поэтому надо его восстанавливать. И соответствующее Максим Владимирович, пути надо искать. И нам, в том числе, не ждать, что к нам кто-то приедет и предложит какие-то варианты. Ну, тем не менее, я так понимаю, Александр Витальевич, вы в стороне не будете. Мы будем искать эти направления нашего сотрудничества. Если что-то надо с моей стороны, более серьезно, на уровне президента России и правительства, мы быстро это согласуем. Но надо найти взаимоприемлемые интересы, чтобы выйти хотя бы на тот уровень, который у нас когда-то был, если откровенно говорить.
1: Глава государства подчеркнул, что возможности Беларуси в направлении сотрудничества с Россией в последнее время возросли.
2: Что касается направлений сотрудничества, вы их прекрасно знаете. Знаете возможности Беларуси. К счастью и несчастью, наши возможности в последнее время возросли в направлении России. Нам сегодня приходится вместе с вами быть на фронте, никуда от этого не деться. Поэтому значение Беларуси в связи с теми событиями, которые происходят вокруг нас, возрастает. Мы знаем свою роль, которую надо сыграть нам в этом мире. И это во многом будет зависеть, успешность этой роли будет зависеть от того, каковы будут отношения у нас с Российской Федерацией. Пока все идет нормально, нам удается здесь и предупреждать, и сдерживать потенциальных наших противников, скажем так, не врагов, пока противников. Они понимают, что мы не спим здесь, а если и спим, то видим то, что мы должны видеть.
1: В ходе встречи президент Беларуси перечислил ряд перспективных направлений для сотрудничества с Архангельской областью. Александр Лукашенко, в частности, обратил внимание, что значительную часть территории Беларуси и Архангельской области занимают леса, а для работы в лесном хозяйстве нужна соответствующая техника.
2: Это та культура, которая, как и зерновые, только по срокам разные. Их надо убирать вовремя, деревья, и высаживать новые. сосновый лес. Мы это делаем в Беларуси. У нас почти половина Беларуси – это лес. В связи с этим мы вынуждены были и в советские времена, и что-то было спланировано очень правильно, готовить и производить ту технику, которая нужна для работы в лесу. У нас для этого специализирован целый холдинг, ведущее предприятие «Амкадор», вы тоже, наверное, его знаете. В этом направлении мы можем с вами успешно сотрудничать. Мы испытываем у вас, прежде всего, если это касается России, мы испытываем новые образцы своей техники. И сегодня эта техника проходит испытания у вас. Я уверен, что это будет успешное испытание. Второе направление – это горные разработки, известные «Алроса», где работают наши карьерные самосвалы до 130 тонн. Сегодня искусственный интеллект, так называемый, и роботы пришли очень широко в любой стране по тем или иным направлениям. Поэтому мы поставили вам роботизированные комплексы БелАЗа, которые проходят испытания также у вас. Уверен, что они будут хорошо себя зарекомендуют, потому что мы их видели в работе в Беларуси. Это такие два крупных направления, по которым мы можем с вами развивать сотрудничество.
1: Кроме того, традиционно пользуется спросом в российских регионах пассажирский транспорт белорусского производства. Здесь также есть потенциал для взаимодействия с Архангельской областью.
2: У вас десятки работают нашей техники, в том числе пассажирской. Я имею в виду Минский автомобильный завод. Недавно построен новый завод для производства пассажирской техники. В этом направлении мы готовы с вами сотрудничать. Для людей очень важно еще одно направление. Это замена лифтов и производство новых лифтов для нового жилищного строительства. Особенно замена старых лифтов. Немало у вас домов построенных в советский период. Там в основном лифты, которые производились в Могилеве. Мы немало производим этого добра. Если вас устраивает, посмотрите, познакомьтесь. Хотя мы знакомы, мы хоть немного, но поставляем там, к сожалению, единицы, по-моему. Если надо будет, посмотрите, мы готовы с вами в этом направлении работать. Архангельск, север. Не просто у вас там работать с сельским хозяйством, производить необходимое продовольствие. Если в какой-то степени мы вам будем полезны, пожалуйста, самое лучшее, вкусное и качественное продовольствие, не потому что оно белорусское, это общепризнано, это в Беларуси. Недавно у нас южанин гостил здесь, а чуть раньше я был в Индонезии, вот в Мьянме. Они вообще поражены тем уровнем производства продуктов питания, да и одежды, вообще легкой промышленности, которую мы сохранили еще с советских времен и значительно модернизировали эти предприятия. Посмотрите тоже, если вам будет приемлемо, мы готовы в этом направлении с вами работать. Ну, естественно, энергетика, водоочистка, канализация, так называемые, другие направления в этом плане, чтобы обеспечить нормальную жизнь людей. Все это у нас сохранено с советских времен, все это у нас есть.
1: Перечисляя выгодные сферы взаимодействия, глава государства особо отметил военно-промышленный комплекс и авиастроение.
2: ВПК я вам ничего не предлагаю, потому что, хотя мы многое научились делать сами с помощью России, когда-то мы начинали с россиянами, сегодня производим достаточно для нужд ВПК, хотя арктическая зона сегодня зона интересов, столкновения интересов, и вам придется этим заниматься. Если, опять же, мы будем чем-то вам полезны, мы всегда будем с вами сотрудничать, хотя я не скрывал никогда такое сотрудничество, в том числе и сейчас, нашего военно-промышленного комплекса с вашими предприятия, Министерством обороны сегодня существуют, вчера существовали и будут существовать. Благодаря россиянам мы и новое направление осваиваем. Это касается прежде всего самолетостроения. Не очень тут у нас, по-моему, быстро продвигаются эти осмеи, но это для Архангельской области тоже самолет будет очень нужен. Космическое пространство вместе давно освоили. Много наших спутников сегодня на орбите летает. Основное наше оборудование – платформа российская, выводим спутник на орбиту. Сегодня очень востребована и военная операция показала, что России без этого не обойтись. Мы в этом направлении серьезно работаем. Может быть, несколько несвойственная для вас тема, но тем не менее вы должны знать и понимать, что с россиянами у нас очень добрые отношения по всем направлениям. Я не буду их перечислять, тем более публично. Сейчас это не модно слышать. Но, тем не менее, такое сотрудничество у нас есть, и как военному человеку вам оно известно. И мы свято будем соблюдать такое направление, как образование, наука. Мы сотрудничали и будем развивать наше сотрудничество по всем направлениям, которые вам интересны будут. Так получается, что многие страны просят квоту увеличить, готовы работать с нами в области особенно образования, да и науки. Если Архангельской области это будет интересно, мы готовы подставить свое плечо. Образование у нас, я считаю, в постсоветском пространстве самое лучшее. Не потому, что оно вот такое лучшее и все, а потому, что мы не отвергли старый опыт, а вырастали из того, что нам досталось. Но в Советском Союзе, вы знаете, уровень образования был высочайший. И я считаю, что вряд ли кто-то в мире такого уровня достиг. Поэтому к вашим услугам, если это будет необходимо. Ну и ряд других вопросов, которые у вас могут быть, давайте обсудим. И если это возможно, мы примем решение и будем соблюдать общие интересы Беларуси и России.
0: Это важно.
1: Губернатор Архангельской области Александр Цибульский по итогам встречи у президента Беларуси рассказал журналистам о крупных перспективных проектах, которые обсуждаются в плане развития сотрудничества с белорусской стороной. Это сферы промышленной кооперации, транспорта и логистики.
3: Мы сегодня обсудили несколько, мне кажется, очень таких важных и практической точки зрения реализуемых инициатив и направлений. Первое, о чем хотел бы сказать, это возможность кооперации в производстве, совместном производстве лесозаготовительной техники. У нас здесь есть компетенции у белорусской стороны, у Архангельской области. В Архангельской области в конце прошлого года запущено производство харвестерных головок. Это такая сложная составная часть лесозаготовительной машины. И вот здесь мы видим хорошие перспективы по взаимодействию с компанией «Амкадор». Если мы совместим здесь усилия, мы точно сможем уйти полностью от зависимости от китайской техники, которая сегодня активно выходит на рынок. Ну и самое главное, уйдем от необходимости переплачивать за ту технику, которая сегодня подпала под санкции традиционно из недружественных, как мы называем, стран, которая сегодня еще до сих пор используется в лесу. Вот это направление, которое до конца года президент дал поручение проработать, и я надеюсь, что до конца года мы уже выйдем на конкретные перспективы. Еще раз обсудили возможности использования логистических маршрутов через северные порты, через Архангельский порт. Здесь мы видим большие тоже возможности и перспективы, и в части использования существующих мощностей у нас есть возможность переваливать до 5 миллионов груза и дальше через морской путь, соответственно, направлять их на восток. И, кроме того, сегодня мы начинаем реализацию крупного проекта по строительству глубоководного морского порта Архангельска. Здесь тоже с белорусской стороной можем повзаимодействовать и даже определить отдельные там участки, которые могли бы использоваться для перевалки грузов из Беларуси. Есть вопрос, связанный с железнодорожными тарифами. Мы на себя взяли здесь инициативу поработать с компанией, с нашей СРЖД, с правительством, для того, чтобы посмотреть возможность котировать. Поговорили о возобновлении авиационного сообщения между Архангельском и Минском. Здесь у нас перспективы открываются в новом ключе. Архангельский авиационный отряд становится первым эксплуатантом новейших самолетов Ил-114-300. До конца этого года поступит уже первая машина. И мы хотели бы попробовать этими самолетами, значит, наладить прямое сообщение между нашими столицами. Еще одно направление, которое заслуживает нашего внимания, это взаимодействие в научно-образовательной сфере. Здесь у нас очень активно взаимодействует высшее учебное заведение. Северно-Арктический федеральный университет на постоянной основе взаимодействует более чем с 10 вузами Беларуси. Здесь мы видим тоже возможность для кооперации. Были проекты еще связанные с поставкой лифтов из Беларуси. Они тоже пользуются большим спросом. У нас есть программа по обновлению лифтового оборудования. Здесь мы надеемся тоже белорусские компании выйдут со своими предложениями. Поэтому обсудили, в общем, весь спектр вопросов и вместе пришли к выводу, что у нас сегодня существующие взаимоотношения, товарооборот, конечно, далек от тех возможностей, которые есть, и наша задача его существенным образом увеличить. Отдельно, кстати говоря, отметили открытие магазина «Белорусская деревня» в Архангельске. Он буквально состоялся неделю назад, и

0: встрече с президентом Беларуси тогда обсуждался рост товарооборота, поставки белорусской техники, сотрудничество в лесопромышленном комплексе и судостроении. Также в рамках визита прошло заседание рабочей группы по сотрудничеству и двусторонний бизнес-форум для укрепления экономических и культурных связей. Отмечу, что за первое полугодие этого года товарооборот Беларуси и Архангельской области составил 27 миллионов 400 тысяч долларов, что на 6,2% больше, чем за аналогичный период 2025. Таковы основные темы этого дня. С вами была Ольга Денисова. До новой встречи.
1: Хроника событий на Альфа-радио. Реклама.
2: Тяжесть, отечность, боль в ногах, Детравен в руках.
3: Детравен – лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
4: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применять у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».
1: Реклама.

0: Ток-шоу «Будни». Постскриптум.
1: 16+.
2: Мы не сжигаем мосты. Депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Александр Шпаковский объяснил, почему в Беларуси сохраняют дружественный подход к народу Украины.
3: Отношение к украинцам, несмотря на то, что часть общества там определенно одурманена и обманута, в том числе в части, касающейся восприятия Беларуси и белорусов, отношение у нас все равно остается адекватным, во многом братским. Вот, десятки тысяч украинцев нашли пристанище на нашей земле с 2014 года, с момента начала гражданского конфликта в этой стране. Люди, которые вписываются в нашу правовую и политическую культуру, они достаточно

0: успешные, я имею в виду выходцев из Украины, и интегрированы в белорусское общество. Отличий никаких для них нет. Наоборот, для жителей регионов, пострадавших от боевых действий, еще и льготные режимы введены по разным параметрам. Я бы отметил вот еще что. Сохраняя вот этот дружеский подход к украинскому народу, мы таким образом не сжигаем мосты. Мы прекрасно понимаем, и в первую очередь это понимает наш президент, который начинал как апологет идеи славянского единства и продолжает, в общем-то, эту политику. Я знаю совершенно точно, что для него все происходящее — это живая боль в сердце. В любом случае, как бы там ни ерепенились вот все эти временщики, и как бы их западники не пытались вырвать из нашего общего пространства, Украина — часть русской православной цивилизации. Это понятно. И более того, это не просто часть. Киев, колыбель и мать городов русских. Мы это понимаем, мы это помним, в отличие от самих украинцев многих. И мы такое отношение сохраняем, в том числе и ради будущего. Потому что, поверьте, пройдет, может быть, какой-то период времени, 20, 30, 40 лет, ситуация может быть иной, она может измениться. Встанет вопрос о том, что нужно восстанавливать разрушенные связи. И здесь, в этом плане, Беларусь, которая сохраняет определенные нити, связывающая нас с украинским народом, будет очень и очень востребована. И в который раз повторю, потому что в Яблочный Спас, вот 19 августа, очередной обмен состоялся на территории Беларуси с участием уполномоченных лиц по правам человека двух государств. Единственный реально работающий канал, действительно, путь добра, находится на территории нашей страны. Почему путь добра? Потому что существует возможность у людей, участвовавших в боевых действиях, попавших в плен, вернуться домой к своим родным и близким, воссоединиться с семьями. Не это ли свидетельство нашей высокой гуманитарной миссии и наших подходов, нашего вклада в сохранение единства русской цивилизации?
1: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио.

Повышение трудовых пенсий в среднем на 5% произойдет с 1 сентября. Это предусмотрено указом номер 288, который президент Беларуси Александр Лукашенко подписал сегодня. Финансирование расходов на эти цели обеспечено в пределах средств, предусмотренных на выплату пенсии законом о бюджете Государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь на 2026 год. Министерством антимонопольного регулирования и торговли принято решение о временном введении норматива по наличию белорусского в торговом ассортименте. Согласно доктрине национальной продовольственной безопасности Беларуси до 2030 года, 80-85% собственного производства – оптимистический уровень продовольственной безопасности государства. А в соответствии с планом развития торговли и общественного питания, доля товаров отечественного производства по итогам 2026 года должна составить 58%. По итогам же работы за первое полугодие доля увеличилась на 0,1% и составила 54,6%. В этой связи в март подписано постановление, которым уточнен подход к наличию товаров отечественного производства. За минувшие выходные в Минской области выявили 1245 нарушений со стороны участников дорожного движения. Об этом сообщили в управлении ГАИ УВД Минобласполкома. Сотрудниками областной госавтоинспекции зарегистрировано 64 ДТП без пострадавших, пресечено 57 фактов управления транспортными средствами бесправниками. Я напомню, что с 25 августа по 5 сентября по всей стране пройдет специальное комплексное мероприятие «Внимание, дети!». В дни акции в светлое время суток необходимо двигаться с включенными дневными ходовыми огнями или ближним светом фар. Аномальная жара и продолжительная засуха нанесли экономике Германии ущерб не менее чем в 36 миллиардов евро. Это следует из расчетов экологической организации Greenpeace. По ее оценкам, около 25 жарких дней привели к потерям на сумму 10 миллиардов 800 миллионов евро из-за снижения производительности труда и перебоев в работе предприятий. Еще 7,5 миллиардов евро составляет ущерб от лесных пожаров, а экономические потери из-за больничных листов оцениваются в 6 миллиардов 600 миллионов евро. Засуха привела к снижению урожайности в ряде регионов Германии, а из-за низкого уровня воды в реках пришлось ограничить внутреннее судоходство. Официальные курсы Нацбанка по итогам сегодняшних биржевых торгов. Доллар США 2 рубля 98 копеек, 3,60 за 100 российских рублей и 4 рубля 45 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Гродно плюс 17, в Бресте и Могилеве плюс 19, в Гомеле плюс 21, в Витебске 16 выше 0, в Минске 17 градусов тепла. Завтра в Могилеве и Гродно ожидается плюс 19-21, в Гомеле и Бресте 21-23 выше 0, в Витебске и Минске от 18 до 20 градусов тепла. По большей части территории страны без осадков, лишь в Витебске и Могилеве кратковременный дождь, в Витебске возможна гроза. Таковы данные Белгидромета. Руслан Ещенко, служба новостей Альфа-Радио.

только хиты. В ритме твоего дня. В ритме твоего настроения. Радио твоего дня.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Завтра в Могилеве и Гродно ожидается плюс 19-21, в Гомеле и Бресте 21-23 выше 0, в Витебске и Минске от 18 до 20 градусов тепла. По большей части территории страны без осадков, лишь в Витебске и Могилеве кратковременный дождь, в Витебске возможна гроза.

0: радио твоего дня.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Картина дня. Информационно-аналитическая программа на актуальные темы. 16+.
1: О главных событиях и наиболее важных темах в ближайшие 30 минут. С вами Татьяна Щербина. Здравствуйте. Восстановить прежний уровень товарооборота с Архангельской областью. Такую задачу поставил Александр Лукашенко во время встречи с губернатором этого российского региона Александром Цибульским. Цифры взаимной торговли сегодня явно отстают от реального потенциала сторон. Как подчеркнул президент Беларуси, Минск и Архангельск способны на большее, и планку товарооборота необходимо поднимать как минимум втрое. Главная ставка в перезагрузке отношений на промышленную кооперацию. Начал же встречу глава государства с того, что подчеркнул важность сохранения исторической памяти, отметив, что в годы Великой Отечественной войны многие жители Архангельской области внесли свой вклад в защиту Беларуси.
2: У нас большие, хорошие традиции. Мне говорят о том, что еще годы Великой Отечественной войны многие архангельцы защищали Беларусь. Да и мы в стороне не были, защищая великую страну. Вы знаете, что Беларусь в этой жестокой войне понесла колоссальные потери, и не только экономические, но и людские потери. Поэтому мы не теряем с вами эту тему в наших отношениях. И это будет очень важно, особенно сейчас, в силу определенных причин. Что касается нашего сотрудничества, надо честно признать, что мы с вами торговли понизили планку значительно, но все в наших силах. Мы женили в 3 раза выше товарооборот, чем сейчас. Поэтому надо его восстанавливать. И соответствующее, Максим Владимирович, пути надо искать. И нам, в том числе, не ждать, что к нам кто-то приедет и предложит какие-то варианты. Ну, тем не менее, я так понимаю, Александр Витальевич, и вы в стороне не будете. Мы будем искать эти направления нашего сотрудничества. Если что-то надо с моей стороны, более серьезно, на уровне президента России и правительства, мы быстро это согласуем. Но надо найти взаимоприемлемые интересы, чтобы выйти хотя бы на тот уровень, который у нас когда-то был, если уже откровенно говорить.
1: За первое полугодие этого года товарооборот Беларуси и Архангельской области составил 27,4 миллиона долларов, что на 6,2% больше, чем за аналогичный период 2025-го. Глава государства подчеркнул, что возможности Беларуси в направлении сотрудничества с Россией в последнее время возросли.
2: Что касается направлений сотрудничества, их прекрасно знаете возможности Беларуси. К счастью и несчастью, наши возможности в последнее время возросли в направлении России. Нам сегодня приходится вместе с вами быть на фронте, никуда от этого не деться. Поэтому значение Беларуси в связи с теми событиями, которые происходят вокруг нас, возрастает. Мы знаем свою роль, которую надо сыграть нам в этом мире, и это во многом будет зависеть, успешность этой роли будет зависеть от того, каковы будут отношения у нас с Российской Федерацией. Пока все идет нормально, нам удается здесь и предупреждать, и сдерживать потенциальных наших противников, скажем так, не врагов, пока противников. Они понимают, что мы не спим здесь. А если спим, то видим то, что мы должны видеть.
1: Александр Лукашенко обозначил несколько ключевых направлений для перспективного сотрудничества. Речь идет об автоматизации горнодобывающего сектора, обновлении общественного транспорта и модернизации лифтового хозяйства. Также в фокусе внимания обеспечение качественными продуктами питания белорусского производства в условиях сложного северного климата и тесное взаимодействие в научно-образовательной сфере. Отдельно глава государства акцентировал внимание на производстве лесозаготовительной техники.
2: Если говорить о наших перспективах в экономике, мы с вами тут похожи очень. Лес и у вас, и у нас занимает значительную часть нашей территории и Архангельской области. Конечно, это та культура, которая, как и зерновые, только по срокам разные. Их надо убирать вовремя, деревья, и высаживать новый лес. Мы это делаем в Беларуси. У нас почти половина Беларуси – это лес. В связи с этим мы вынуждены были И в советские времена еще это было спланировано очень правильно, готовить и производить ту технику, которая нужна для работы в лесу. У нас для этого специализирован целый холдинг, ведущее предприятие «Амкадор», вы тоже, наверное, его знаете. В этом направлении мы можем с вами успешно сотрудничать. Мы испытываем у вас, прежде всего, если это касается России, мы испытываем новые образцы своей техники, и сегодня эта техника проходит испытания у вас. Я уверен, что это будет успешное испытание. Второе направление – это горные разработки, известные «Алроса», где работают наши карьерные самосвалы до 130 тонн. Сегодня искусственный интеллект, так называемый, и роботы пришли очень широко в любой стране, потянули на направлением, поэтому мы поставили вам роботизированные комплексы «Белаза», которые проходят испытания также у вас. Уверен, что они будут хорошо себя зарекомендуют, потому что мы их видели в работе в Беларуси. Это такие два крупных направления, по которым мы можем с вами развивать сотрудничество.
1: Среди важнейших тем взаимодействия глава государства назвал также поставки пассажирской техники и лифтов для жилищного строительства.
2: Очень важное направление – это работа по поставкам пассажирской техники. У вас десятки работают нашей техники, в том числе пассажирской. Я имею в виду Минский автомобильный завод. Недавно построен новый завод для производства пассажирской техники. В этом направлении мы готовы с вами сотрудничать. Для людей очень важно еще одно направление. Это замена лифтов и производство новых лифтов для нового жилищного строительства. Особенно замена старых лифтов. Немало у вас домов построенных в советский период. Там в основном лифты, которые производились в Могилеве. Мы немало производим этого добра. Если вас устраивает, посмотрите, познакомьтесь. Хотя вы знакомы, мы хоть немного, но поставляем там, к сожалению, единицы, по-моему. Если надо будет, посмотрите, мы готовы с вами в этом направлении работать. Архангельск, север. Не просто у вас там работать с сельским хозяйством, производить необходимое продовольствие. Если в какой-то степени мы вам будем полезны, пожалуйста, самое лучшее, вкусное и качественное продовольствие, не потому что оно белорусское, это общепризнано, это в Беларуси. Недавно у нас южанин гостил здесь, а чуть раньше я был в Индонезии, вот в Мьянме, они вообще поражены тем уровнем производства продуктов питания, да и одежды, вообще легкой промышленности, которую мы сохранили еще с советских времен и значительно модернизировали эти предприятия. Посмотрите тоже, если вам будет приемлемо, мы готовы в этом направлении с вами работать. Ну, естественно, энергетика, водоочистка, канализация, так называемые, другие направления в этом плане, чтобы обеспечить нормальную жизнь людей. Все это у нас сохранено с советских времен, все это у нас есть.
1: Перечисляя выгодные сферы взаимодействия, глава государства особо отметил военно-промышленный комплекс и авиастроение. В частности, касаясь темы ВПК, президент заметил, что при помощи России мы многое научились делать сами, и сегодня производим достаточно для нужд военного комплекса. Это направление, убежден белорусский лидер, интересно и Архангельской области, часть которой находится в арктической зоне России.
2: По ВПК я вам ничего не предлагаю, потому что, хотя мы многое научились делать сами с помощью России, когда-то мы начинали с россиянами, сегодня производим достаточно для нужд ВПК, хотя арктическая зона сегодня зона интересов, столкновения интересов, и вам придется этим заниматься. Если, опять же, мы будем чем-то вам полезны, мы всегда будем с вами сотрудничать, хотя я не скрывал никогда такое сотрудничество, в том числе и сейчас, нашего военно-промышленного комплекса с вашими предприятиями, Министерством обороны сегодня существуют, вчера существовали и будут существовать. Благодаря россиянам мы и новое направление осваиваем. Это касается прежде всего самолетостроения. Не очень тут у нас, по-моему, быстро продвигаются эти освеи, но это для Архангельской области тоже самолет будет очень нужен. Космическое пространство вместе давно освоили. Много наших спутников сегодня на орбите летает. Основное наше оборудование, платформа российская, выводим спутник на орбиту. Сегодня очень востребована и военная операция показала, что России без этого не обойтись. Мы в этом направлении серьезно работаем. Может быть, несколько несвойственная для вас тема, но тем не менее вы должны знать и понимать, что с россиянами у нас очень добрые отношения по всем направлениям. Я не буду их перечислять, тем более публично. Сейчас это не модно слышать. Но, тем не менее, такое сотрудничество у нас есть, и как военному человеку вам оно известно. И мы свято будем соблюдать такое направление, как образование, наука. Мы сотрудничали и будем развивать наше сотрудничество по всем направлениям, которые вам интересны будут. Так получается, что многие страны просят квоту увеличить, готовы работать с нами в области особенно образования, да и науки. Если Архангельской области это будет интересно, мы готовы подставить свое плечо. Образование у нас, я считаю, по советскому пространству самое лучшее. Не потому, что оно вот такое лучшее и все, а потому, что мы не отвергли старый опыт, а вырастали из того, что нам досталось. Но в Советском Союзе, вы знаете, уровень образования был высочайший, и я считаю, что вряд ли кто-то в мире такого уровня достиг. Поэтому к вашим услугам, если это будет необходимо. Ну и ряд других вопросов, которые у вас могут быть, давайте обсудим. И если это возможно, мы примем решение и будем соблюдать общие интересы Беларуси и России.
1: По итогам встречи у президента губернатор Архангельской области России рассказал журналистам о крупных перспективных проектах, которые обсуждаются в плане развития сотрудничества с белорусской стороной. Это проекты в сфере промышленной кооперации, транспорта и логистики.
3: Мы сегодня обсудили несколько, мне кажется, очень таких важных и практической точки зрения реализуемых инициатив и направлений. Первое, о чем хотел бы сказать, это возможность кооперации в производстве, совместном производстве лесозаготовительной техники. У нас здесь есть компетенции у белорусской стороны, в Архангельской области. В Архангельской области в конце прошлого года запущено производство харвестерных головок. Это такая сложная составная часть лесозаготовительной машины. И вот здесь мы видим хорошую перспективу по взаимодействию с компанией «Амкадор». Если мы совместим здесь усилия, мы точно сможем уйти полностью от зависимости от китайской техники, которая сегодня активно выходит на рынок. Ну и самое главное, уйдем от необходимости переплачивать за ту технику, которая сегодня подпала под санкции, традиционно из недружественных, как мы называем, стран, которая сегодня еще до сих пор используется в лесу. Вот это направление, которое до конца года президент дал поручение проработать, и я надеюсь, что до конца года мы уже выйдем на конкретные перспективы.
1: На встрече у президента Беларуси обсуждены возможности использования логистических маршрутов через северные порты, и в частности через порт Архангельска. Речь также шла о возобновлении прямого авиационного сообщения между Архангельском и Минском.
3: Здесь мы видим большие тоже возможности и перспективы, и в части использования существующих мощностей. У нас есть возможность переваливать до 5 миллионов груза и дальше через морской путь, соответственно, направлять их на восток. И, кроме того, сегодня мы начинаем реализацию крупного проекта по строительству глубоководного морского порта Архангельска. Здесь тоже с белорусской стороной можем повзаимодействовать и даже определить отдельные там участки, которые могли бы использоваться для перевалки грузов из Беларуси. Есть вопрос, связанный с железнодорожными тарифами. Мы на себя взяли здесь инициативу поработать с нашей СРЖД, с правительством, для того, чтобы посмотреть возможность котировать. Поговорили о возобновлении авиационного сообщения между Архангельском и Минском. Здесь у нас перспективы открываются в новом ключе. Архангельский авиационный отряд становится первым эксплуатантом новейших самолетов Ил-114-300. В конце этого года поступит уже первая машина. И мы хотели бы попробовать этими самолетами, значит, наладить прямое сообщение между нашими столицами.
1: Александр Цибульский также отметил высокий уровень взаимодействия в ряде других сфер.
3: Еще одно направление, которое заслуживает нашего внимания, это взаимодействие в научно-образовательной сфере. Здесь у нас очень активно взаимодействует высшее учебное заведение. Северно-Арктический федеральный университет на постоянной основе взаимодействует более чем с 10 вузами Беларуси. Здесь мы видим тоже возможность для кооперации. Были проекты еще связанные с поставкой лифтов с Беларуси. Они тоже пользуются большим спросом. У нас есть программа по обновлению лифтового оборудования. оборудования. Здесь мы надеемся, тоже белорусские компании выйдут со своими предложениями. Поэтому обсудили, в общем, весь спектр вопросов и вместе пришли к выводу, что у нас сегодня существующие взаимоотношения, товарооборот, конечно, далек от тех возможностей, которые есть, и наша задача его существенным образом увеличить. Отдельно, кстати говоря, отметили открытие магазина «Белорусская деревня» в Архангельске. Он буквально состоялся неделю назад, и надо сказать, что итоги реализации продукции недели показывают очень высокий спрос у жителей Архангельска на белорусскую продукцию. Здесь тоже отметил, что очень важно, чтобы эта продукция на полках была все время, чтобы не было такого, что люди за два дня раскупили, и следующие поставки ждем в течение месяца. Тоже договорились, что здесь это будет на особом контроле у правительства Республики Беларусь.

0: укрепление технологического суверенитета союзного государства.
1: Картина дня.
0: В Санкт-Петербурге состоялась рабочая встреча премьер-министра Беларуси Александра Турчина и председателя правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера. В ходе переговоров стороны обсудили текущее состояние и дальнейшие перспективы взаимодействия в газовой сфере. Отмечено, что достигнутый уровень партнерства обеспечивает бесперебойное снабжение Беларуси природным газом, а также способствует динамичному развитию по актуальным для обоих государств направлениям. Министерством антимонопольного регулирования и торговли принято решение о временном введении норматива по наличию белорусского в торговом ассортименте. Согласно доктрине национальной продовольственной безопасности Беларуси до 2030 года, от 80 до 85% собственного производства – оптимистический уровень продовольственной безопасности государства. А в соответствии с планом развития торговли и общественного питания, доля товаров отечественного производства по итогам 2026 года должна составить 58%. По итогам работы за первое полугодие доля увеличилась на 0,1% и составила 54,6%. В этой связи в марте подписано постановление, которым уточнен подход к наличию товаров отечественного производства. 8 593 тысячи тонн зерновых с учетом рапса намолочено в Беларуси. Массовая уборочная на финише. Работы идут на оставшихся 6% площадей. На счету у Минской области 2 305 тысяч тонн хлеба. 1 749 тысяч намолотили гродненские аграрии, 1 637 тысяч – брестские. Более 1 040 тысяч на счету Гомельского и Могилевского регионов. Вклад в жатву Витебской области – 809 тысяч тонн. Госзаказ по продовольственному зерну выполнен на 84%, на 85% по второму укосу трав, на 83% по заготовке сенажа. Активно идет и заготовка травяных кормов.
1: Картина дня.
0: Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народ Украины с 35-й годовщиной Дня независимости. Исторические судьбы белорусского и украинского народов тесно переплетены. Наши нации связывают вековые традиции, память про общие победы и тяжелые испытания, говорится в поздравлении. Глава государства выразил уверенность, что, несмотря на геополитические потрясения, будущее поколение белорусов и украинцев сохранят извечные дружеские и родственные связи, а Минск и Киев восстановят взаимовыгодное сотрудничество на принципах доверия, уважения и равноправия. «Гостеприимная Беларусь всегда открыта для каждого украинца, который приходит с добрыми намерениями», подчеркнул Александр Лукашенко. Президент Беларуси пожелал всем гражданам Украины здоровья и процветания, а их стране мира и счастья. Беларусь с начала года посетили около 160 тысяч иностранцев без виз. Об этом сообщили в Госпогранкомитете. С 1 января в Беларусь прибыли 159 906 иностранных граждан из 38 стран, включенных в список без виза. Большинство путешественников приехало из стран соседей – Литвы, Латвии и Польши. Всего за время действия без визы нашу страну посетили 1 418 075 жителей Европы. В белорусском пограничном ведомстве напомнили, что у главы государства принято решение о продлении безвизового въезда для граждан 38 европейских стран до 31 декабря 2026 года включительно. Проверка боеготовности вооруженных сил по поручению президента продолжается в одной из артиллерийских бригад. В понедельник госсекретарь Совета безопасности Александр Вольфович вручил распоряжение министру обороны для выполнения учебно-боевых задач. Проверка боеготовности армии уже проводилась в 2026 году с января по март по распоряжению главы государства. Итоги были детально проанализированы, проведена работа над ошибками, скорректирован механизм развития вооруженных сил Беларуси. Тогда распоряжения проверки вручались напрямую командирам воинских частей, минуя генеральный штаб. В этот раз экзамен коснется всей вертикали управления армией, от министра до командира отдельного подразделения.
2: Совсем недавно главе государства доложил о замысле проверки на второе полугодие и не только вооруженных сил, но и других структур. Президент утвердил этот замысел, и вот сегодня как бы первый элемент проверки второго полугодия. Проверочное мероприятие нам позволяет оценить степень готовности наших структур военной организации государства. Поэтому беспокоиться здесь, что исходя из какой-то обстановки что-то сейчас происходит сверхъестественно, абсолютно неправильно и не нужно. Это абсолютно плановая учебная подготовка для войск.
0: Упор делается в основном на особенности ведения боевых действий в современных условиях, внедрение опыта конфликтов в Украине и Иране в систему подготовки войск, вопросы огневого поражения. Си Цзиньпин назвал главную проблему Ближнего Востока. По мнению председателя КНР, в основе лежит палестинский вопрос. В ходе переговоров с

0: королем Иордании Абдаллой II, китайский лидер призвал к политическому урегулированию конфликта и возобновлению мирных переговоров между палестинцами и Израилем. Как отмечается в официальном резюме встречи, Си Цзиньпин также выступил за скорейшее создание Палестины как независимого государства. Ранее китайский МИД напомнил, что власти Китая считают незаконными односторонние меры со стороны Вашингтона в отношении поддерживающих Иран стран. Беларусь и КНДР готовятся к взаимной отмене виз. Об этом заявил министр иностранных дел нашей страны. По словам Максима Рыженкова, уже готов проект соответствующего двустороннего соглашения, осталось урегулировать лишь некоторые технические моменты. В самое ближайшее время документ будет подписан. Максим Рыженков сообщил, что у него состоялась встреча с министром иностранных дел КНДР. Обсужден весь комплекс двусторонних отношений, в том числе достигнута договоренность о ближайших контактах по линии МИД.
1: Картина дня.
0: В Министерстве образования определили, когда и в какой форме будут сдавать экзамены выпускники школ в следующем году. Для 9 классов установлены итоговые испытания в виде выпускного экзамена по белорусскому и русскому языкам изложения, математике, контрольная работа, истории Беларуси по билетам в устной форме. Основные сроки проведения с 1 по 10 июня. Выпускники 11 классов будут сдавать итоговые испытания в виде централизованного экзамена по белорусскому или русскому языкам в основные сроки 31 мая. По физике, математике, химии, биологии, иностранному языку, истории Беларуси в контексте всемирной истории, географии, обществоведению 27 мая. Родители школьников вправе взять официальный выходной 1 сентября. Как это сделать правильно, рассказали в Минтруда и соцзащиты. Работник имеет право использовать имеющийся день отдыха без сохранения заработной платы – отгул. Такой день на работе гражданину предоставляют за работу в праздничные выходные дни, государственные праздники, а также сверхурочную работу. Кроме того, работник может подать заявление об отпуске без сохранения заработной платы за свой счет, либо с сохранением зарплаты при условии, что его оплата предусмотрена коллективным договором или другим локально-правовым актом организации либо работодателем. Он предоставляется по семейно-бытовым и другим уважительным причинам работнику по согласованию с нанимателем по письменному заявлению сотрудника. Также работник имеет право взять часть трудового отпуска, который можно делить на части, и использовать в том числе один календарный день. Если на этот период часть отпуска не запланирована, то его предоставление возможно по соглашению сторон. Иные варианты освобождения в этот день от работы можно уточнить в отделе кадров вашей организации, отметили в Минтруда и соцзащиты. Включаем ближний свет фар и снижаем скорость возле школ. Накануне нового учебного года во вторник в Беларуси стартует традиционная профилактическая акция ГАИ «Внимание, дети». О том, на что инспекторы обратят особое внимание в ближайшие дни, рассказал начальник главного управления ГАИ МВД Виктор Родченков.
2: Профилактическая акция призвана привлечь всеобщее внимание к проблеме безопасности детей на дороге, повысить уровень ответственности родителей и водителей. С этой целью в дни проведения мероприятия в светлое время суток двигайтесь с включенными дневными ходовыми огнями или ближним светом фар. Сотрудники госавтоинспекции проведут разъяснительную работу среди населения о правилах безопасного поведения, в особенности при передвижении на мотоциклах, велосипедах и средствах персональной мобильности. Также проконтролируют соблюдение правил дорожного движения как водителями, так и пешеходами. На особом контроле соблюдение правил перевозки детей с обязательным использованием удерживающих устройств и ремней безопасности. С начала года на дорогах страны погибли 16 несовершеннолетних, еще 245 получили травмы. Госавтоинспекция призывает родителей проявлять постоянное внимание к детям и их безопасности, быть предельно внимательными при движении вблизи пешеходных переходов и во дворах, исключить возможность доступа подростков к ключам от автомобилей и мототранспорта. Ваше постоянное внимание и регулярное напоминание детям правил дорожной безопасности является важнейшим фактором предотвращения трагедий.
0: Правоохранители поделились подробностями операции по поимке грабителя ювелирного магазина в Минске. Напомню, что в минувшую пятницу около 18 часов в оперативно-дежурную службу поступило сообщение о вооруженном нападении на торговый объект. Неизвестный мужчина вошел в помещение ювелирного магазина и, угрожая продавцу предметом, похожим на пистолет, проник за витрину. Злоумышленник похитил ювелирные изделия, после чего скрылся. Мужчина готовился к преступлению несколько месяцев. Он приходил в торговый объект, изучал расположение камер камер видеонаблюдения, а также пути отхода. В подъезде и на чердаке многоквартирного дома недалеко от места преступления обнаружили медицинскую маску, которая была на злоумышленнике в момент нападения, а также одежду, которую он сменил после преступления, оборванные ценники от похищенных ювелирных изделий, перчатки и след обуви. На одной из масок эксперты установили генотип 34-летнего жителя Минска. Спустя сутки он был задержан под Оршей. Мужчина пытался покинуть страну. При проведении личного обыска у него изъяли 54 ювелирных изделия. Некоторые детали рассказал начальник главного управления уголовного розыска криминальной милиции МВД Беларуси Александр Копишев.
3: Последние два года он находился на территории Российской Федерации, в частности в городе Москва. В мае месяце он прибыл в Республику Беларусь, ничем не занимался, нигде не был трудоустроен, и все это время он вынашивал намерение совершения преступления. К слову говоря, наш магазин являлся вторым объектом, который он рассматривал с точки зрения совершения преступления. Преступник неоднократно выбывал к магазину. Преступник проводил рекогностировку, в частности, он посещал непосредственно само помещение магазина для того, чтобы понимать, где расположены тумбы с ювелирными изделиями и в какой последовательности. В последующем преступник еще несколько раз прибывал к магазину и тщательно выбирал для себя пути отхода и подхода к месту совершения преступления. Делал это таким образом, чтобы не попасть ни по пути к магазину, ни уходя после совершения преступления, не попасть в зону действия камер видеонаблюдения.
0: Преступник находился в магазине менее минуты. После срабатывания тревожной кнопки информация о произошедшем и описание подозреваемого были незамедлительно переданы всем нарядам. Сопровождение розыскных мероприятий в режиме реального времени обеспечивали сотрудники службы видеонаблюдения ГУВД. Заседание оперативного штаба по раскрытию особо тяжкого преступления проходило с участием министра внутренних дел Ивана Кубракова. Слаженность подразделений милиции позволила в течение суток установить личность нападавшего. Подозреваемый в резонансном нападении на ювелирный магазин в Минске на допросе признал вину и указал, что похищенное планировал сбыть за пределами страны. Об этом рассказал и начальник Первомайского города Минска районного отдела Следственного комитета Мирослава Хлыщенко-Хазановская.
4: Ввиду совершения дерзкого и резонансного, в принципе, для Республики Беларусь преступления, создана следственная группа следователей, в состав которой входили 12 следователей Первомайского следственного отдела и представители Следственного управления, Управления Следственного комитета по городу Минску.
0: Возбуждено уголовное дело, подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы. В Беларуси предлагается ввести запрет на интернет-рекламу игорных заведений. Соответствующий проект закона подготовлен в март. Документом предусматривается запрет на интернет-рекламу лотерей, игр, в том числе рекламных, азартных и электронных интерактивных игр, игорных заведений, в том числе виртуальных, за некоторым исключением. Их рекламу в транспортных средствах, а также запрет на использование образов людей и животных в рекламе игорных заведений и азартных игр. Кроме того, реклама не должна содержать информацию о бонусах, которые могут использоваться для совершения ставок в игорных заведениях. И на этом у меня все. Повтор программы слушайте завтра в 6 утра. С вами была Татьяна Щербина. Всего вам доброго.
1: Картина дня. Информационно-аналитическая программа на актуальные темы.

Хиты на каждый день. Музыка твоего настроения. Альфа-радио. Радио.

0: Политприпев. В понедельник, среду и пятницу в 20:45 на Альфа-Радио.
1: Уловите, друзья, этот важный момент. Наш дом – это планета, страна, континент. А враг всего мира – полиэтилен. Землю нашу захватывает в плен. Поэтому на правильный становись ты путь. Многоразовый стакан бери, пластик забудь. Сортируй отходы, уважай.

0: Четко. МЧС напоминает: дети не взрослые, не оставляйте их одних.
1: Поступил звонок из банка, сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые: звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
2: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Завтра в Могилеве и Гродно ожидается плюс 19-21, в Гомеле и Бресте 21-23 выше 0, в Витебске и Минске от 18 до 20 градусов тепла. По большей части территории страны без осадков, лишь в Витебске и Могилеве кратковременный дождь, в Витебске возможна гроза.

Ты слушаешь Альфа-радио. Музыка твоего настроения. Хиты на каждый день. Радио твоего дня.

0: Ты слушаешь Альфа-Радио. Тенденции. Слушайте по четвергам в эфире Альфа-Радио в 12.45, 15.10 и 17.10. И ищите в продаже специальный еженедельный выпуск «СБ Беларусь сегодня». Тенденции.
1: 17 сентября – День народного единства. В основе нашего единства – ежедневный труд, традиционные ценности, сильное государство, любовь к родному дому, уважение к истории. День народного единства – гордость Беларуси. В единстве наша сила, в труде наше развитие, в мире наше будущее.
0: Ты слушаешь Альфа-Радио.

0: Политика, экономика, социальная сфера. Главные сюжеты уходящего дня в программе «Хроника событий» с Ольгой Денисовой на Альфа-радио. Хроника событий, понедельник, 16+.
1: О самых важных темах этого дня расскажу вам я, Ольга Денисова. Здравствуйте.
0: Дайджест. События дня.
1: Александр Лукашенко провел встречу с губернатором Архангельской области России. Президент Беларуси наградил орденом Дружбы народов председателя правительства России Михаила Мишустина и первого вице-премьера Дениса Мантурова. Премьер-министр Беларуси и глава «Газпрома» обсудили перспективы сотрудничества в газовой сфере. Участие в международных мероприятиях, переговоры с бизнесом и посещение предприятий. Белорусская делегация посещает Иркутскую область.
0: Что происходит?
1: Александр Лукашенко сегодня провел встречу с губернатором Архангельской области России Александром Цибульским. Глава государства начал встречу с того, что подчеркнул важность сохранения исторической памяти, отметив, что в годы Великой Отечественной войны многие жители Архангельской области внесли свой вклад в защиту Беларуси.
2: Приветствую вас у нас в Беларуси, у вас у себя дома, считайте. И считать тут нечего, мы всегда так считаем. У нас большие, хорошие традиции. Мне говорят о том, что еще годы Великой Отечественной войны многие архангельцы защищали Беларусь, да и мы в стороне не были, защищая великую страну. Вы знаете, что Беларусь в этой жестокой войне понесла колоссальные потери, и не только экономические, но и людские потери. Поэтому мы не теряем с вами эту тему в наших отношениях. И это будет очень важно, особенно сейчас, в силу определенных причин. Что касается нашего сотрудничества, надо честно признать, что мы с вами торговли понизили планку значительно. Но все в наших силах. Мы же имели в 3 раза выше товарооборот, чем сейчас. Поэтому надо его восстанавливать. И соответствующее, Максим Владимирович, пути надо искать. И нам в том числе не ждать, что к нам кто-то приедет и предложит какие-то варианты. Ну, тем не менее, я так понимаю, Александр Витальевич, и вы в стороне не будете. Мы будем искать эти направления нашего сотрудничества. Если что-то надо с моей стороны, более серьезно, на уровне президента России и правительства, мы быстро это согласуем. Но надо найти взаимоприемлемые интересы, чтобы выйти хотя бы на тот уровень, который у нас когда-то был, если откровенно говорить.
1: Глава государства подчеркнул, что возможности Беларуси в направлении сотрудничества с Россией в последнее время возросли.
2: Что касается направлений сотрудничества, вы их прекрасно знаете. Знаете возможности Беларуси. К счастью и несчастью, наши возможности в последнее время возросли в направлении России. Нам сегодня приходится вместе с вами быть на фронте, никуда от этого не деться. Поэтому значение Беларуси в связи с теми событиями, которые происходят вокруг нас, возрастает. Мы знаем свою роль, которую надо сыграть нам в этом мире. И это во многом будет зависеть, успешность этой роли будет зависеть от того, каковы будут отношения у нас с Российской Федерацией. Пока все идет нормально, нам удается здесь и предупреждать, и сдерживать потенциальных наших противников, скажем так, не врагов, пока противников. Они понимают, что мы не спим здесь, а если спим, то видим то, что мы должны видеть.
1: В ходе встречи президент Беларуси перечислил ряд перспективных направлений для сотрудничества с Архангельской областью. Александр Лукашенко, в частности, обратил внимание, что значительную часть территории Беларуси и Архангельской области занимают леса, а для работы в лесном хозяйстве нужна соответствующая техника.
2: Это та культура, которая, как и зерновые, только по срокам разные. Их надо убирать вовремя, деревья, и высаживать новый лес. Мы это делаем в Беларуси. У нас почти половина Беларуси – это лес. В связи с этим мы вынуждены были и в советские времена, и что-то было спланировано очень правильно, готовить и производить ту технику, которая нужна для работы в лесу. У нас для этого специализирован целый холдинг, ведущее предприятие «Амкадор». Вы тоже, наверное, его знаете. В этом направлении мы можем с вами успешно сотрудничать. Мы испытываем у вас, прежде всего, если это касается России, мы испытываем новые образцы своей техники. И сегодня эта техника проходит испытания у вас. Я уверен, что это будет успешное испытание. Второе направление – это горные разработки, известные «Алроса», где работают наши карьерные самосвалы до 130 тонн. Сегодня искусственный интеллект, так называемый, и роботы пришли очень широко в любой стране по тем или иным направлениям. Поэтому мы поставили вам роботизированные комплексы БелАЗа, которые проходят испытания также у вас. Уверен, что они будут хорошо себя зарекомендуют, потому что мы их видели в работе в Беларуси. Это такие два крупных направления, по которым мы можем с вами развивать сотрудничество.
1: Кроме того, традиционно пользуются спросом в российских регионах пассажирский транспорт белорусского производства. Здесь также есть потенциал для взаимодействия с Архангельской областью.
2: У вас десятки работают нашей техники, в том числе пассажирской. Я имею в виду Минский автомобильный завод. Недавно построен новый завод для производства пассажирской техники. В этом направлении мы готовы с вами сотрудничать. Для людей очень важно еще одно направление. Это замена лифтов и производство новых лифтов для нового жилищного строительства. Особенно замена старых лифтов. Немало у вас домов, построенных в советский период. Там в основном лифты, которые производились в Могилеве. Мы немало производим этого добра. Если вас устраивает, посмотрите, познакомьтесь. Хотя вы знакомы, мы хоть немного, но поставляем там, к сожалению, единицы, по-моему. Если надо будет, посмотрите, мы готовы с вами в этом направлении работать. Архангельск, север. Не просто у вас там работать с сельским хозяйством, производить необходимое продовольствие. Если в какой-то степени мы вам будем полезны, пожалуйста. Самое лучшее, вкусное и качественное продовольствие, не потому что оно белорусское, это общепризнано, это в Беларуси. Недавно у нас южанин гостил здесь, а чуть раньше я был в Индонезии, вот в Мьянме. Они вообще поражены тем уровнем производства продуктов питания, да и одежды, вообще легкой промышленности, которую мы сохранили еще с советских времен и значительно модернизировали эти предприятия. Посмотрите тоже, если вам будет приемлемо, мы готовы в этом направлении с вами работать. Ну, естественно, энергетика, водоочистка, канализация, так называемые, другие направления в этом плане, чтобы обеспечить нормальную жизнь людей. Все это у нас сохранено с советских времен, все это у нас есть.
1: Перечисляя выгодные сферы взаимодействия, глава государства особо отметил военно-промышленный комплекс и авиастроение.
2: ВПК я вам ничего не предлагаю, потому что, хотя мы многое научились делать сами с помощью России, когда-то мы начинали с россиянами, сегодня производим достаточно для нужд ВПК, хотя арктическая зона сегодня зона интересов, столкновения интересов, и вам придется этим заниматься. Если, опять же, мы будем чем-то вам полезны, мы всегда будем с вами сотрудничать, хотя я не скрывал никогда такое сотрудничество, в том числе и сейчас, нашего военно-промышленного комплекса с вашими предприятия, Министерством обороны сегодня существуют, вчера существовали и будут существовать. Благодаря россиянам мы и новое направление осваиваем. Это касается прежде всего самолетостроения. Не очень тут у нас, по-моему, быстро продвигаются эти осмеи, но это для Архангельской области тоже самолет будет очень нужен. Космическое пространство вместе давно освоили. Много наших спутников сегодня на орбите летает. Основное наше оборудование – платформа российская, выводим спутник на орбиту. Сегодня очень востребована и военная операция показала, что России без этого не обойтись. Мы в этом направлении серьезно работаем. Может быть, несколько несвойственная для вас тема, но тем не менее вы должны знать и понимать, что с россиянами у нас очень добрые отношения по всем направлениям. Я не буду их перечислять, тем более публично. Сейчас это не модно слышать, но тем не менее, такое сотрудничество у нас есть, и как военному человеку вам оно известно. И мы свято будем соблюдать такое направление, как образование, наука. Мы сотрудничали и будем развивать наше сотрудничество по всем направлениям, которые вам интересны будут. Так получается, что многие страны просят квоту увеличить, готовы работать с нами в области особенно образования, да и науки. Если Архангельской области это будет интересно, мы готовы подставить свое плечо. Образование у нас, я считаю, в постсоветском пространстве самое лучшее. Не потому, что оно вот такое лучшее и все, а потому, что мы не отвергли старый опыт, а вырастали из того, что нам досталось. Но в Советском Союзе, вы знаете, уровень образования был высочайший. И я считаю, что вряд ли кто-то в мире такого уровня достиг. Поэтому к вашим услугам, если это будет необходимо. Ну и ряд других вопросов, которые у вас могут быть, давайте обсудим. И если это возможно, мы примем решение и будем соблюдать общие интересы Беларуси и России.
0: Это важно.
1: Губернатор Архангельской области Александр Цибульский по итогам встречи у президента Беларуси рассказал журналистам о крупных перспективных проектах, которые обсуждаются в плане развития сотрудничества с белорусской стороной. Это сферы промышленной кооперации, транспорта и логистики.
3: Мы сегодня обсудили несколько, мне кажется, очень таких важных и практической точки зрения реализуемых инициатив и направлений. Первое, о чем хотел бы сказать, это возможность кооперации в производстве, совместном производстве лесозаготовительной техники. У нас здесь есть компетенции у белорусской стороны, у Архангельской области. В Архангельской области в конце прошлого года запущено производство харвестерных головок. Это такая сложная составная часть лесозаготовительной машины. И вот здесь мы видим хорошие перспективы по взаимодействию с компанией «Амкадор». Если мы совместим здесь усилия, мы точно сможем уйти полностью от зависимости от китайской техники, которая сегодня активно выходит на рынок. Ну и самое главное, уйдем от необходимости переплачивать за ту технику, которая сегодня подпала под санкции традиционно из недружественных, как мы называем, стран, которая сегодня еще до сих пор используется в лесу. Вот это направление, которое до конца года президент дал поручение проработать, и я надеюсь, что до конца года мы уже выйдем на конкретные перспективы. Еще раз обсудили возможности использования логистических маршрутов через северные порты, через Архангельский порт. Здесь мы видим большие тоже возможности и перспективы, и в части использования существующих мощностей у нас есть возможность переваливать до 5 миллионов груза, и дальше через морской путь, соответственно, направлять их на восток. И, кроме того, сегодня мы начинаем реализацию крупного проекта по строительству глубоководного морского порта Архангельска. Здесь тоже с белорусской стороной можем повзаимодействовать и даже определить отдельные там участки, которые могли бы использоваться для перевалки грузов из Беларуси. Есть вопрос, связанный с железнодорожными тарифами. Мы на себя взяли здесь инициативу поработать с нашей СТРЖД, с правительством, для того, чтобы посмотреть возможность котирования. Поговорили о возобновлении авиационного сообщения между Архангельском и Минском. Здесь у нас перспективы открываются в новом ключе. Архангельский авиационный отряд становится первым эксплуатантом новейших самолетов Ил-114-300. До конца этого года поступит уже первая машина. И мы хотели бы попробовать этими самолетами, значит, наладить прямое сообщение между нашими столицами. Еще одно направление, которое заслуживает нашего внимания, это взаимодействие в научно-образовательной сфере. Здесь у нас очень активно взаимодействует высшее учебное заведение. Северный Арктический федеральный университет на постоянной основе взаимодействует более чем с 10 вузами Беларуси. Здесь мы видим тоже возможность для кооперации. Были проекты еще связанные с поставкой лифтов из Беларуси. Они тоже пользуются большим спросом. У нас есть программа по обновлению лифтового оборудования. Здесь мы надеемся, тоже белорусские компании выйдут со своими предложениями. Поэтому обсудили, в общем, весь спектр вопросов и вместе пришли к выводу, что у нас сегодня существующие взаимоотношения, товарооборот, конечно, далек от тех возможностей, которые есть, и наша задача его существенным образом увеличить. Отдельно, кстати говоря, отметили открытие магазина «Белорусская деревня» в Архангельске. Он буквально состоялся неделю назад, и надо сказать, что итоги реализации продукции недели показывают очень высокий спрос у жителей Архангельска на белорусскую продукцию. Здесь тоже отметил, что очень важно, чтобы эта продукция на полках была все время, чтобы не было такого, что люди за два дня раскупили, и следующие поставки ждем в течение месяца. Тоже договорились, что здесь это будет на особом контроле у правительства Республики Беларусь.
0: Точка отсчета.
1: Губернатор Архангельской области посещал нашу страну с официальным визитом 22-23 апреля 2024 года. На встрече с президентом Беларуси тогда обсуждался рост товарооборота, поставки белорусской техники, сотрудничество в лесопромышленном комплексе и судостроении. Также в рамках визита прошло заседание рабочей группы по сотрудничеству и двусторонний бизнес-форум для укрепления экономических и культурных связей. Отмечу, что за первое полугодие этого года товарооборот Беларуси и Архангельской области составил 27 миллионов 400 тысяч долларов, что на 6,2% больше, чем за аналогичный период 2025. Таковы основные темы этого дня. С вами была Ольга Денисова. До новой встречи.
0: Хроника событий на Альфа-Радио.

0: Альфа-радио. Радио твоего дня.
1: You know what?

только хиты. В ритме твоего дня. В ритме твоего настроения. Радио твоего дня.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Каждый день мы слышим, читаем, обсуждаем сотни новостей и событий. Обозреватель Альфа-радио Татьяна Щербина поможет расставить акценты, разобраться в важности и ценности тем, осмыслить все, что произошло за день. «Картина дня» – информационно-аналитическая программа на актуальные темы. Слушайте по будням в 8 вечера на Альфа-радио. Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Завтра в Могилеве и Гродно ожидается плюс 19-21, в Гомеле и Бресте 21-23 выше 0, в Витебске и Минске от 18 до 20 градусов тепла. По большей части территории страны без осадков, лишь в Витебске и Могилеве кратковременный дождь, в Витебске возможна гроза.

Музыка твоего настроения. Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Могилеве и Гродно ожидается плюс 19-21, в Гомеле и Бресте 21-23 выше нуля, в Витебске и Минске от 18 до 20 градусов тепла. По большей части территории страны без осадков, лишь в Витебске и Могилеве кратковременный дождь, в Витебске возможна гроза.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Могилеве и Гродно ожидается плюс 19-21, в Гомеле и Бресте 21-23 выше нуля, в Витебске и Минске от 18 до 20 градусов тепла. По большей части территории страны без осадков, лишь в Витебске и Могилеве кратковременный дождь, в Витебске возможна гроза.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Могилеве и Гродно ожидается плюс 19-21, в Гомеле и Бресте 21-23 выше нуля, в Витебске и Минске от 18 до 20 градусов тепла. По большей части территории страны без осадков, лишь в Витебске и Могилеве кратковременный дождь, в Витебске возможна гроза.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Могилеве и Гродно ожидается плюс 19-21, в Гомеле и Бресте 21-23 выше 0, в Витебске и Минске от 18 до 20 градусов тепла. По большей части территории страны без осадков, лишь в Витебске и Могилеве кратковременный дождь, в Витебске возможна гроза.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Могилеве и Гродно ожидается плюс 19-21, в Гомеле и Бресте 21-23 выше нуля, в Витебске и Минске от 18 до 20 градусов тепла. По большей части территории страны без осадков, лишь в Витебске и Могилеве кратковременный дождь, в Витебске возможна гроза.

Это Альфа-Радио. Хиты на каждый день.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Могилеве и Гродно ожидается плюс 19-21, в Гомеле и Бресте 21-23 выше ноля, в Витебске и Минске от 18 до 20 градусов тепла. По большей части территории страны без осадков, лишь в Витебске и Могилеве кратковременный дождь, в Витебске возможна гроза.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Могилеве и Гродно ожидается плюс 19-21, в Гомеле и Бресте 21-23 выше 0, в Витебске и Минске от 18 до 20 градусов тепла. По большей части территории страны без осадков, лишь в Витебске и Могилеве кратковременный дождь, в Витебске возможна гроза.